0: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
2: Понятно.
0: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
3: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Да-да-да, привет.
2: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
2: Скажите, пожалуйста, в выборе автомобиля. BMW X1 2016 год, Toyota Corolla Cross и Mitsubishi Eclipse Cross. Ну, тоже где-то примерно в этих годах.
1: Ну, в плане комфорта, что-то как-то Eclipse Cross мне вообще, ну, прям не зашел. Внешне, самый, наверное, такой интересный был вариант. Очень броский, вроде как даже по комплектации норм, но в плане вот именно комфортабельности, шумоизоляции там и многих других вещей, ну, можно было делать намного интереснее, потому что даже корейцы как-то за это заморочились. Что касается там энергоемкости подвески, я тоже помалкиваю. Corolla Cross, вариант попадающийся редко, то есть, ну, вот я у себя помониторил по региону, ну, 2-3 варианта, которые более-менее ничего, найти что-то там интересное, это либо заказывать какую-то позицию, либо смотреть из наличия, ну, вообще практически по всей стране. Тогда остается у нас с вами вариант BMW X1. Что мы получим? Управление, комфорт? Да. Но с точки зрения содержания, конечно, это будет немножечко не то пальто. И если мы будем смотреть варианты уже с пробегом, которые подбегают за 50, а то и 70 тысяч километров, то, конечно, ревизии будут достаточно частыми. Цена вопроса будет уже интереснее на вторичном рынке, потому что там она правдивая. И если мы берем, наверное, на определенный там срок 2 года, там, может быть, 2,5-3 край, то я бы, наверное, да, брал. Но не засиживался бы долго. Лично моя позиция такая, менял бы почаще, вот и все.
2: Понятно, спасибо. Ну, то есть BMW предпочтительнее будет, я понимаю.
1: Ну, в данном случае, да, мне интересно было бы, потому что я знаю себя, я знаю там года на 2-3. Если вы берете машину на 5-7 лет, ну, тогда придется рассмотреть что-то такое тоже ликвидное, да, допустим, там та же Corolla Cross, но ценник будет уже такой посерьезнее, мягко говоря, ну и машину придется подождать, поискать, либо заказывать.
2: Ну да, мы в основном с аукциона рассматриваем вариант японского.
1: Ну тогда, если вы рассматриваете вариант с аукциона, да, можно. Eclipse Cross можно найти здесь, покататься, проверить, все, посмотреть машину, пробить по всем статьям, как говорится.
2: Понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок принимаем.
3: Алло.
1: Да, привет.
3: Ага, здравствуйте. Вопрос такой хотел задать. Вот взял Suzuki Every Wagon. Сталкивались вообще с таким автомобилем?
1: Я не снимал тест-драйв на нее, но почитывал, у меня тут и коллеги как бы занимались периодически обзором именно их рынка. Вот. Я могу только свое мнение сказать. Если мы рассматриваем автомобиль, в котором максимум полезного пространства и на внешний вид нам как бы по барабану, я не беру машины там 97-го, например, 96-го года, которые еще в руки мне попадали, то машины, начиная там с 15-го года, ну это прямо кубик просто.
3: Я 17-го взял года. Вот
1: ну такой квадратненький и... Просто у меня в регионе они не самые популярные, потому что там не так много. Там 0,7 же мотор, если мне память не изменяет.
3: Да-да-да, 0,7 турбо.
1: Вот, и поэтому, собственно, у меня как-то вот в регионе они не прижились. В городе, наверное, прикольная тема. Там же еще у них были комплектации на полном приводе, вот это все. Трансформация, ну,
3: да,
1: салона.
3: Все, полный привод, да-да-да.
1: Трансформация салона, огонь. Для такого кубика это очень хороший вариант. Но вертикальное расположение двери тоже слышал жалобы. Вот коллеги когда-то драйвы снимали, обзоры на правый руль. По поводу того, что очень аккуратно надо закрывать. Не самая такая тема, достаточно нежная просто получается. Но с точки зрения организации пространства в салоне, вот эти квадратные машины, кей-кары, они... на мой взгляд, реализованы лучше других, там, даже внедорожников некоторых, по салончику. И если вас устраивает вот там мощность в 50 лошадей, и достаточно в городе этой динамики, и у вас есть там полный привод, да пожалуйста, с удовольствием. Но понятно, что есть люди, которым нужен минивэн с более мощным, а то и дизельным двигателем, тоже на полном приводе, и это совсем другие деньги.
3: Ну, спасибо. Я так-то для работы вот взял по городу работать.
1: Ну, я так понимаю, торговый представитель, развоз чего-то, да?
3: Ну да, компания там доставка.
1: А, ну, понятно, что тогда. Тогда молодец, выбор правильный. Спасибо большое за вопрос. У нас время заканчивается, поэтому благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
5: Сайт 24сантехмаркет.рф.
6: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Агрони 307-246-822-6090.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: вас в курсе важнейших событий. Новости на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов на ПМФ заявил, что правительство не перегнуло палку с налогами, несмотря на два пакета налоговых изменений. По его словам, показатели роста экономики будут даже выше плановых. Силуанов также отметил, что Россия достигла финансового суверенитета, а реальные доходы населения за три года выросли более чем на 24%. Между тем, красноярские предприниматели называют одной из причин закрытия заведений и ухода магазинов на маркетплейсы рост НДС. Об этом пишут новости ТВК. Если человеку ежедневно поступают мошеннические сообщения с разными легендами, его номер мог попасть в базы преступных колл-центров. Об этом сообщили в МВД. Это может произойти, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. В таких случаях злоумышленники одновременно проверяют разные схемы. Чтобы защититься, специалисты советуют скрыть номер в мессенджерах, запретить незнакомцам писать первыми и добавлять в группы только из списка контактов. Об этом сообщает Ньюслаб. 11 европейских стран призывают ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для российских туристов в преддверии сезона отпусков. С инициативой выступили Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Исландия. Об этом сообщает Борус. Минцифры планирует создать национального ИИ-ассистента на базе госуслуг. Глава ведомства Макс Утшадаев заявил, что система получит право взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами и обслуживать бытовые потребности граждан, записывать к врачу, отслеживать доставку и так далее. Прототипы уже разрабатываются. Сейчас с помощью ИИ обрабатывается 4 миллиона пользовательских запросов. Шадаев считает, что Россия может стать первой страной, где появится такая одна кнопка. Об этом сообщают «Осторожно новости». Половина россиян в возрасте до 27 лет не умеют определять время по стрелочным часам и вкручивать лампочку. К такому выводу пришли авторы исследования Sunlight, опросив более 3000 человек. Почти каждый второй участник опроса не знает, как вкрутить лампочку. 68% зумеров испытывают трудности с ориентированием в городе без онлайн-карт, а 75% затрудняются считать бумажные деньги при оплате. При этом спрос на часы среди них не снизился, они становятся элементом стиля. Об этом сообщают «Осторожно новости». И о валюте: доллар 74.29, евро 86.27. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: В пятницу 5 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 8.00 в Красноярске. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро, 8.04 на моих часах, а значит и на ваших тоже. В Красноярске сегодня пятое число, пятница, ура! В студии «Завтрак чемпионов» Сева Бельмасов.
2: Юля Майнгард, кстати, знаешь, что заметила? Вчера ты говоришь, как удобно и интересно, четвертое число, четверг, а сегодня пятая пятница.
0: Пятня, да, завтра
2: все
0: шестая шубота. Вот такая немножко. Слушай, ну вообще, плюс 18 градусов, идеально, да, максимально комфортно, по ощущению, как плюс 20. Сейчас на велике ехал, у меня по ощущению, как было плюс 16.
2: Я тебе до сих пор завидую, если честно, что ты можешь на работу с ветерком на велике.
0: Ну ладно тебе, ты тоже можешь добраться, просто надо выезжать
2: просто
0: за 2 часа.
2: Хочешь.
0: За 2 часа нужно выезжать, ты чуть подальше живешь. А, что же, сегодня у нас разыграется погода до плюс 27. Я вот это вот уже начинаю ощущать, когда оставляешь водичку в, ну где-то вот в салоне, да, и она превращается в кипяток, да?
2: Ну удобно.
0: Но из этого есть плюсы, да, потому что с другой стороны, как будто бы нету пока горячей воды, можно вот таким образом подогревать ее.
2: А, тебя настигло это уже. Меня просто пока нет, но у нас есть бойлер. И как бы меня особо это не трогает.
0: Нет,
2: но я знаю, что такое в тазу, потому что, ну, всегда... В детстве это раньше всегда было.
0: Вот, и я тоже немножко переместился в детство. А что же нам сегодня еще поможет переместиться в детство? Это праздники 5 июня, конкретно сегодня. Праздник солнечных зайчиков. Пускала вот эти вот отражатели, да?
2: Конечно.
0: Но это же вообще супер классно.
2: Как кошка на стену, за ними прыгаешь.
0: Я наоборот
2: делал. До сих пор с мужем играем.
0: Вот так вот, пожалуйста. День резиновых уточек в ванной.
2: Было.
0: Было, отлично. День кетчупа. Любишь? Уважаешь?
2: Да, но вот считаю калории и иногда думаю, блин.
0: Там сахара да много.
2: Ну нет, да. Но при этом я потом вот пачку чипсов могу. Ну вот такие вот калории у меня.
0: Ну подожди, но самое главное, ментальное здоровье. Это все отлично. Всемирный день охраны окружающей среды.
2: А вот это важно.
0: Это важно.
2: Сортируете, кстати, мусор?
0: Да. Выезжаете, когда куда-нибудь на природу, ну, возьмите вы с собой пакет. Ну, что, трудно реально убрать вот это вот за собой? Ну, день эколога. Я думаю, что это, ну, как-то связано точно. Угу. День эколога в том числе. День образования российской полиции. Ура!
2: Ребята желаю. Делают важное дело.
0: Ну, да.
2: Безусловно.
0: Это, помнишь тот момент, когда вот как раз-таки из милиционеров они переходили в полицию, да,
2: помню.
0: И там суперполицейские.
2: Ну, и все путались, вот это милиция, полиция.
0: Милиция, полиция, да, было действительно интересно достаточно. Не все перешли, кстати, я помню такой момент.
2: У меня дядя полицейский. Кстати, поздравляю.
0: Вот, поздравляем. День государственной службы карантина растений Российской Федерации. Ну, это я уже вообще куда-то пошел. Ладно, ребят, в принципе...
2: То есть и у растений бывает карантин, да?
0: У растений тоже бывает карантин. День полевых цветов. В общем, все сегодня дни для вас исключительно. Пятница будет радовать. А что еще порадует вас? Это информация на правах рекламы, потому что точно вам нужно это услышать. Ребята, если присматриваете машину из Азии, слушайте внимательно. На рынке реально много посредников, которым можно и опасно вообще переводить деньги. Ну, действительно могут обмануть. Обращайтесь в Империя Авто. У них свой офис в Китае. Они самые лучшие отбирают машины без ДТП. И главное, полная безопасность. Работа только по договору через кассу. Никаких переводов на карты непонятным агентам. Империя Авто. 8-903-922-7777. Офис на Абютаевской, 2.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
7: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам «Водолей». Жаркие алюминиевые радиаторы «Калидор» и «Ардента» от итальянского бренда «Фундиталь» по выгодным ценам. «Водолей» – больше, чем сантехника.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
11: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск 8:17. В Красноярске всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
0: Почему-то я протянул так интересно. Пропел буквально твое имя, да. Но, в общем-то, что ты любишь на завтрак? Любишь хлебушек?
2: Нет.
0: Ну и правильно, потому что ученые испекли хлеб на дрожжах, которые нашли в мумии возрастом более 5000 лет.
2: Я еще раз убедилась в том, что я правильно делаю.
0: Да. В общем, древние микроорганизмы сохранились в тканях ледяного человека, обнаружили его в Альпах, между прочим. Исследователи вырастили их в лаборатории и добавили в тесто. Ты спросишь, для чего они?
2: Ну что за циничные люди?
0: Что, с ума сошли? Теперь они хотят проверить новую идею использовать эти же дрожжи для, в общем-то, другого. Где еще использовать дрожжи? Угадай. Вот у нас угадайка.
2: Не выпечка, да, я так понимаю?
0: Нет, не выпечка. Пенная. Для варки пенного хотят сварить из человека вот этого ледяного почему-то. Достаточно забавно, да, для чего это вообще делается.
2: Я правильно понимаю, что у нас закончились ресурсы? И мы такими путями уже идем?
0: Нет, я думаю, что для того, чтобы... Ну, ты же знаешь, что в дрожжах бактерии, они размножаются.
2: Да.
0: Вот, и, собственно, для этого, для того, чтобы более детально изучить микроорганизмы, они это и сделали. Вот такое легкое извращение.
2: А я вот, ты знаешь, всегда так, ну, в кавычках восхищаюсь теми людьми, которые работают, ну, я не знаю, вот... которые связаны с какими-то, может быть, там чрезвычайными ситуациями, несчастными случаями. То есть им же нужно приехать на место, все это описать, там, измерить, сфотографировать. И я на самом деле уверена в том, что сколько бы ты лет не работал вот таким вот образом, ну все равно же какая-то доля эмпатии, она должна же сохраняться. То есть вот эмоционально истощенным ты приходишь домой или нет?
0: И хлебушка навернул с пенным.
2: Из этих же людей. Простите.
0: Простите, ребят. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8-822-6090.
1: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
4: Без возрастных ограничений.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:28 в Красноярске, и сейчас разберем дорожную ситуацию. На правом берегу у нас есть затруднения уже около улицы Тамбовская в сторону Глинки. Помимо всего, есть у нас улица Чайковского, которая пересекается с проспектом газеты «Красноярский рабочий», и там сейчас достаточно затруднено все.

0: Начинает у нас собираться пробка на пересечении семафорной Александра Матросова и Свердловской, также 60 лет октября. И, в общем-то, коммунальный мост в сторону центра по традиции у нас стоит. Также, ой-ой-ой-ой, сразу же несколько ДТП у нас произошло на мосту 3 семерки, он же... Коркинский мост, вот.
1: Но там прям какой-то ад сейчас случился, поэтому всем сочувствуем, кто стоит именно в этом направлении. А левый берег движется относительно спокойно. Проблемы есть в Солонцах при выезде. Немножечко тормозят 2-я Брянская, Калинина в направлении Кольца. И есть проблема на Лесопарковой. Мы стоим почти на всем протяжении от Кольца в направлении Свободного. Это все. От Яндекса пятерка. Вам счастливого пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Дамы и господа, прямо сейчас, если что, вы на Красноярск ФМ. И информация на правах рекламы.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО СЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоурум.
2: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: I am paid to exist.

0: звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. 8.39 в Красноярске. Всем доброе утро. Завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов. Mm-hmm. Питерский экономический форум. Мы знаем, что mm-hmm. вот он проходил. И там, значит, встретили...
0: Еще идет, если не ошибаюсь.
2: Ну, да. Но вот, значит, первый, второй день, uh-huh. такие основные. А там встретили робота-курьера с Чак-Чаком. Oh. Он был из Татарстана.
0: Откуда еще?
2: Он был в Тюбетейке.
0: Да.
2: Ну, то есть, все как бы по классике
0: жанра,
2: что называется. Это
0: Хадид Такташевский, вот этот вот этот настоящий слово робота.
2: Значит,
0: USB.
2: Он, на самом деле, он прям как бы впечатлил очень многих. Ну, я вот, знаешь, представляю сразу того самого робота, которого, помнишь, российские-то инженеры представили,
0: да.
2: который там ничего не смог в первый день сделать на сцене,
0: ну,
2: он
0: да.
2: сразу же сломался, упал, вот.
0: Он на больничный ушел, я так...
2: Ну, а с кем не бывает, извините меня, даже и в первый рабочий день такое случается.
0: А я подумал, а вдруг его просто, ну, задорого застраховали и такие, надо отбить бюджет.
2: Вот, а есть же такая схема, да, люди специально бьют тачки, чтобы там получить выплаты.
0: Если что, это все выдумано вообще, это все это во сне.
2: Да, то есть эти предположения...
0: Чтобы нас не ругали.
2: Не имеют под собой никакой почвы и основания.
0: Ну, а этот робот, он что, вообще справился с Чак-Чаком?
2: Да, слушай, он не то, что с ним должен был справиться. Ты имеешь в виду съесть?
0: Ну...
2: Нет.
0: Раздать, подарить.
2: Да вот, он раздавал этот Чак-Чак.
0: Вот.
2: Справился с этим, все нормально. Все, красавчик, в Тюбетейке. Я, правда, не знаю, он разговаривал или не разговаривал, но если да, то было вообще супер. Мне кажется, на самом деле, это прикольно, когда вот в нашей жизни появляются какие-то такие новые технологии. Вот я смотрю, Ромка Бутанайфон купил себе этот принтер 3D.
0: Да.
2: И сейчас балуется, печатает себе игрушки.
0: Даже подарки
2: человеку
0: кому-то
2: под 40 лет игрушки печатает. Вот это я понимаю.
0: Ну что, я думаю, что такая фраза для включения робота была, это «Рахмет, брат», вот какая-то, да, интересная, да, вот, или «Исами-сами». В общем, друзья, абсолютно точно сейчас роботы заполняют наше пространство, но здорово, что они хоть немножко очеловечиваются.
2: Но вы не доверяете ему вот этот стряпать Чак-Чак, доверьте лучше мне, потому что я на трудах 5 лет практиковалась.
3: Реклама.
4: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214 14 11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: 56 33.
1: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Доброе утро.
3: Да, здравствуйте. Скажите вопрос. У меня Kia Rio 4. Я в интернете случайно наткнулся на такой вариант, то что можно на задние стойки пружины вставить такие, как будто резиновые. В общем, будет как будто как имитация пневмоподвески.
4: Типа автобаферов. Насчет имитации пневмоподвески я, конечно, скажем так, сказал бы следующим образом. Это возможность в каких-то случаях проседающие корейские пружины предоживить. Вот так. Но это не копия пневмоподвески. Пневмоподвеска имеет ключевое отличие. Она поддерживает состояние горизонта. У нее есть клапана, которые регулируют это положение. И здесь она просто еще в ситу регулирует. И подушки подобные, которые вставляются, либо автобаферы, чаще всего служат для того, чтобы смягчать, увеличивать расстояние между звеньями пружин, которые просели. Но, честно говоря, я такими вещами на обычных подвесках не увлекался бы. Почему? Потому что там и так-то она сбита не супер хорошо. А если ее еще увеличить, что в итоге получается с управлением, это вопрос очень и очень открытый. На больших скоростях может реально влиять в негативную сторону.
3: Да, ну задача-то вообще какая у меня получается? То есть я перед этим ездил Subaru Impreza 2, пересел на Kia Rio 4. Вот, в поворотах Kia Rio кренит прям вообще по-сумасшедшей. Даже, ну, не на большой скорости, очень сильно машину кренит. И я думаю, что эти подушки, если поставить, крен вот этот вот, он уйдет. Вот.
4: Ну, попробовать можно. Можно поиграть с жесткостью амортизаторов. Я бы посмотрел вообще, что конкретно предлагается на эту модель по комплектам амортизаторов разных производителей. Есть амортизаторы более спортивных серий, возможно, и на эту платформу они устанавливаются. Можно попробовать с этим поиграть. В конце концов, выбить из Rio управление Subaru вряд ли получится, честно. Но попробовать можно. Это не такие дорогостоящие штуки, если что.
3: Понял. Спасибо огромное за внимание. Спасибо.
4: Не за что. Вам удачи.
2: У нас есть сообщение. Александр интересует такой вопрос. На Авито часто встречается объявление «Привезем любой новый мотор из Китая». Стоит ли брать такой на Audi A6 C6 мотор? Сейчас прошу прощения, не знаю, как правильно читать. Каджа, наверное,
4: ну,
2: да?
4: Я вообще на самом деле скажу так. Модели эти выпускаются для рынков Китая. Сейчас очень много оттуда везут тех же аудюх, особенно купятых в комплектациях РСовых, которые уже ушли, и там в предыдущем кузове они еще остались. Много бэушного транспорта, запчастей, но узлами, в принципе, как вариант, чему бы и нет. То есть, если вы думаете, что вам под упаковкой ВАГа продадут китайскую подделку, то вы сильно заблуждаетесь, потому что там заводы есть, они это изготавливают, собирают, и, в принципе, это заводские технологии. Да, есть отличия. Некоторые комплектующие, некоторые комплектации самих автомобилей отличаются. Ну, там разнятся, допустим, от климатических зон и так далее. Но, в целом, я бы не боялся, поэтому, если вы хотите контрактный новый мотор получить на ту модель, которая, например, не выпускается где-то в Европе, либо оттуда уже дорого везти, пожалуйста, почему как вариант не рассмотреть Китай? Оттуда привозят достаточно часто, и вариант вполне оправданный по деньгам. Просто люди, когда обсуждают, типа, мотор из Китая, все думают, а, это как китайские подделанные тапки. Да, нет, это мотор ваговский, который просто выпускался для, ну, и лежал, допустим, там, на складе завода, который находится на территории Китая. Так же, как эти заводы в свое время находились на территории у нас. Что-то никто не гнушался брать моторы, которые в России лежали. Спасибо большое за внимание, господа. Благодарю вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Стоп-машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
5: Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии Femto LASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте. Красноярским подрядчикам запретили вырубать здоровые деревья при благоустройстве парков и набережных. Убирать разрешено только аварийные и опасные растения. Остальные нужно сохранять или пересаживать. Решение приняли после жалоб горожан, в том числе на работы в парке «Гвардейский». В мэрии заявили, что теперь озеленение подрядчиков будут контролировать отдельно. Ради сохранения растений проекты готовы корректировать. Об этом сообщают НГС-24. В районе Кутурчинского Белогорья закрыли территорию и выставили блокпост. Там начался новый этап поисков пропавшей семьи Усольцевых. В работах участвует около 80 человек. Силовики, спасатели, волонтеры и поисковики. Используют дроны, вездеходы и криминалистическую технику. Основные задачи – проверить возможные маршруты семьи и отработать версию с сигналом телефона Сергея Усольцева, зафиксированным в 30 километрах от места пропажи. Напомню, супруги и их 5-летняя дочь пропали в сентябре прошлого года. Об этом пишут НГС-24. В Крыму на несколько дней ограничили продажу бензина за наличные. Талонов на топливо в свободной продаже нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По ранее купленным талонам можно приобрести не более 20 литров в одни руки. Для пресечения злоупотреблений на каждой АЗС будут дежурить представители властей и фиксировать номера машин, заправляющихся по талонам. Об этом пишет «Борус». На ПМФ Валентина Матвиенко предложила создать клуб миллионеров, члены которого будут перечислять по 1 000 000 рублей многодетным семьям. Она назвала демографию стратегической повесткой и заявила, что семейно-центричность должна пронизывать все сферы. По ее словам, нужно избавиться от скепсиса в отношении многодетных и развеять стереотип, что карьера и дети несовместимы. Матвиенко также призвала бороться с навязываемыми европейскими ценностями, включая child-free. Об этом пишет «Борс». В Италии испекли хлеб из дрожжей, взятых с мумии ледяного человека Эци, умершего 5300 лет назад. Бактерии на коже сохранились благодаря тому, что мужчина встретил смерть в леднике. После нескольких недель экспериментов дрожжи удалось активировать, и тесто поднялось за 24 часа. Хлеб получился вкусным. Теперь исследователи планируют сварить из этих дрожжей пиво и заявляют, что открыты к новым идеям. Об этом сообщает «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 74.29, евро 86.27. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Теперь о погоде. В Красноярске сейчас плюс 19 градусов. Сегодня ясный солнечный день. Температура воздуха днем плюс 27. Скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Салават.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:04 в Красноярске. Мы начинаем новый музыкальный час. Здесь завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов. И мы, кстати, выкладываемся достаточно хорошо для вас. Если да? Что, сделать погромче.
1: Ну, знаете почему? Потому что сейчас театральные новости, между прочим, будем обсуждать. Короче, ТЮЗ, блин, вот площадка, которая развивается просто какими-то там семимильными шагами, идет вперед, и они продвинулись немножечко в фэшн. Угу. Открыли у себя прям в театре, в холле, целый шоу-рум под названием ТЮЗ плюс мода. В прошлом году, кстати, вот есть такая небольшая предыстория, в ИХАР-дворике был показ костюмов, пошитых по мотивам там разных тюзовских постановок. Это «Аладдин», «Гоголь» и многие другие. И вот теперь это все таким образом логично развилось до широкого размерного ряда.
2: Подожди, то есть можно прийти и...
1: Ну, и шаровары, «Аладдины», пожалуйста.
2: Что-то померить на себя, вот на этом ковре-самолете улететь.
1: Нет, смотри, там у них действительно в ТЮЗе есть шоу-рум. Я не знаю, ты там давненько был или нет?
2: Я очень-очень.
1: Ну, вот, поэтому, собственно, ты и не бывал еще в этом шоу-руме. Я перед Новым годом ходила туда на спектакль. В шоу-руме там, помимо одежды, там еще были всякие приколюхи, там, знаешь, какие-то сувениры, очень много книг и вот такой небольшой рейл с одеждой. А сейчас они развились прям
2: большой.
1: До... Ну, видимо, да, до большого, до большой размерной сетки. Говорят, вышло концептуально, то есть каждый день ты в этом не походишь. Ну, видимо, на какой-то маскарад. Вот, ну, как бы самое то прикупить.
2: Слушай,
1: что-нибудь
2: у меня
1: там.
2: Каждую пятницу, субботу у меня маскарад какой-то.
1: Так, пожалуйста, тебе туда. Тебе скажут, ты где взял? Пожалуйста, в ТЮЗе. Да. Тут, то есть люди же не поверят?
2: Нет.
1: Ну, а ты действительно там взял. Короче, ценники. Ну, знаете, не маленькие. Допустим, сумки по 20 тысяч.
2: Вот.
1: Ну, ладно, окей, вот уже... джинсы по «Аладдину» 6, здесь нормально.
2: Ну, нормально, да.
1: Плащ, платье примерно 10 тысяч. Ну, как
2: смотря
1: бы тоже
2: какая
1: нормально.
2: Сумка, может, она тоже волшебная.
1: Кстати,
2: как лампа,
1: да.
2: «Аладдина». Ты,
1: смотря
2: ты
1: что
2: потер,
1: там в этой сумке.
2: Ты ее потер, а там 19 тысяч лежат. Вот уже и очень даже приятненько.
1: Вот такая выгода нам нравится.
2: Да, что еще нравится? Вот то, что, собственно, иногда получается сходить, в общем-то, в театр на правах вот ведущего радио, да, нам приглашают нас, и, в общем-то, меня также пригласили в этот театр у моста, на котором я был на этом мосту. И что же я прочувствовал, ребятушки? Просто прочувствовал весь спектр эмоций. Ходил на комедию, но и нарыдался, и насмеялся в том числе. Ну как? Я как мужчина, конечно, одну мужскую слезу выпустил, потом ее обратно всосал вот своим глазом левым.
1: А там целый град уже скопился, но ты сдержался.
2: В общем, да, еще будет две постановки, и 5-го сегодня и 6-го завтра абсолютно точно рекомендую.
1: Ну и
2: пару
1: в театре Пушкина они дают.
2: Театр Пушкина.
1: Да, если что, театр Моста это не Красноярский,
2: не Красноярский театр. Это Пермский театр.
1: Вот, и они приехали. Сева говорит, обладатели «Золотой маски». Вот они были да. у нас в эфире. И, вот честно признаться, Сева мне за эфиром столько своих эмоций рассказал, поэтому если бы, как обычно, у меня одна отмазка, если бы я была свободна, я бы обязательно сходила.
3: Завтрак чемпионов. Просыпайся!

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
3: О, Дивснайдер, УГРС 18-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: 15 минут и все?
6: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
8: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
9: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
10: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
11: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
12: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
13: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: 9:17 в Красноярске. Мы разыгрываем крутую термокружку с сенсорным экраном от телеканала ТВ3. 32-0600 – это номер нашего прямого эфира, который вам стоит набрать уже сейчас. Mm-hmm. Дозвониться к нам сюда в эфир, ответить на один простейший вопрос и забрать термокружку. Я вообще вот человек-термокружка. У меня она всегда с собой в машине. Вот. Кофе, чай, вода, ну все что угодно туда можно. А сенсорный экран – это... Интересно, что это, он? Это показывает температуру?
4: Это диджитал, да, температуру.
3: А, да? Серьезно?
4: Да, да, блин, температуру, круто. Кружку.
3: Алло, доброе утро, кто на связи?
5: Здравствуйте, Станислав.
3: Стас, расскажи, пожалуйста, ты как с телевидением сейчас соприкасаешься? Частенько или нет?
5: Ну, в общем-то, оно присутствует в моей жизни.
3: Ну, а хорошо, присутствует в каком формате? Что смотрим?
5: В основном новости.
4: Вот, пожалуйста.
3: В основном ТВ-3. Ну, это правильный ответ, да? Который должен был прозвучать, но не случилось.
4: Каждый вечер смотрю ТВ-3. На самом деле, я думаю, что Стас точно знает Михаила Стогниенко, да, из «Плохой компании», такого достаточно знаменитого КВНщика, да?
5: Да-да.
4: Вот, чудесно. В общем-то, вот у Михаила Стогниенко есть замечательная такая рубрика «Особенности национальной кухни».
3: Про такое слышал?
5: Да, видел, да.
4: Mm-hmm. Вот, вот. И, в общем-то, ведет он ее с одним из соведущих. В общем-то, мы сейчас назовем тебе несколько вариантов, да, то есть всего 4. И ты, я думаю, что точно правильно ответишь. Вариант А – Джузеппе Маскарпоне.
3: Вариант Б – Пьер Карбонара.
4: Вариант В – Луиджи Пепперони.
3: И вариант Г – Валерий Равдин. Кто из этих людей его настоящий соведущий?
4: Давай так, вообще, что ты любишь из этого? Маскарпоне, Карбонара, Пепперони или Равдина?
5: Ну, в принципе, пепперони люблю.
4: Пепперони любишь, что
3: не
4: еще?
3: Не очень, если...
5: тоже не откажусь никогда.
3: Так.
5: Ну и даже попрошу добавки карбонары.
3: Вот. Вот. Ну... То есть, а что мы выбираем в итоге вот все-таки?
5: Как четвертый вариант, еще раз повторю.
3: Валерий Равдин.
4: Равдина, ну, не знаю, что... Нет, наверное.
5: Вот я выбираю Валерий.
3: Ну, давай так, мы его выберем и из этого списка вообще с пляжа отправим в другую сторону.
4: Да.
3: Да? И выберем маскарпоне, карбонара или пепперони. Вот,
4: вот ты все, наверное, правильно чувствуешь.
5: Карбонары.
4: Абсолютно верно, Пьер Карбонара.
3: А он был не уверен.
4: Карбонара? Да, карбонара. Стас, поздравляем тебя, зарабатываешь ты кружку своими знаниями. И действительно, вот такая вот передача выйдет в том числе и завтра, уже в субботу, от, на ТВ-3, поэтому можно будет посмотреть и вообще попить чаечек, либо какой-то прохладительный напиток из своей новейшей термокружки.
3: Мы тебя поздравляем. Трубку не клади. Спасибо. За эфиром расскажем, где ты сможешь забрать свой приз. Ну, а для вас информация на правах рекламы. Июнь для телеканала ТВ-3 месяц непростой, а особенный, потому что именно в июне телеканал отмечает день рождения. Уже более 30 лет ТВ-3 каждый день развлекают, удивляют, напоминают нам о самом важном, о справедливости, о вере в лучшее, о любви, о доброте. Ну, кто гадалку не смотрел, да, вот по ТВ-3?
4: Смотрели.
3: Вот. Короче, истории ТВ-3 знают миллионы зрителей, ну и сегодня они звучат чат у нас в эфире. Возрастное ограничение 16+.
6: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб

0: Терраса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», Бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337, 18+.
4: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Агранит 307-246-822-6090.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: ремонтных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
0: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 9:30. Давайте проверим дорожную ситуацию. Сейчас от сервиса Яндекс пробки 4 балла. Итак, погнали. На правом берегу по-прежнему нас тормозит улица Крайняя в направлении выезда на Красраб. Произошло ДТП на этом месте. Ну и Северное шоссе в сторону Коркинского моста тоже еще страдает в серьезнейшем затруднении. Если мы будем двигаться по пограничников, вот начиная от пересечения с Кразовской в сторону поворота на Истинскую, из-за аварии, опять же, мы с вами притормозим в такой серьезной пробке. Выезд из Солонцов пока еще немножко ограничен, но уже чуточку улучшилась ситуация. Проблемы есть на второй Брянской при спуске и Калинина в направлении Кольца. Высотная в сторону центра, съезд с Николаевского на Гаденко, здесь тоже немного сбросим скорость, ну и Лесопарковая в направлении выезда на Свободный проспект. От Яндекса 4 балла, счастливо вам пути!
0: Стоп-машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: 9:34 в Красноярске. Всем доброе утро. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО СЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоурум.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Но мы так неожиданно двигаемся на волне рока и с удовольствием разыграем для вас сертификат на 1 час записи готовой песни, сведения и мастеринга в студии, между прочим, «Рок от Сибири». Ребята вчера у нас были в гостях, и они говорят, да пожалуйста, вот вам сертификат в руки, а он попадет тому, кто первый дозвонится по номеру 3-2-0-600. И, между прочим, «Рок от Сибири» — это такая студия, где не только вот записывают песни, там, сведения, мастеринг делают, это вообще такая еще музыкальная студия образовательная. Ну и там, вот если у вас есть какой-то порыв выпустить свою песню, но вы как бы, ну, не Бенни Мэ вообще в этом смысле, то есть у вас ни слов, ни музыки нет, вот обращайтесь туда к ребятам, и они вам все
2: под
1: это
2: ключ,
1: делают.
2: Вот как
1: под
2: сказал Андрей, он такой серьезный мужчина, он обманывать не станет, он сказал, так, все, ребят, будет все идеально.
1: Я понимаю, что, знаешь, вот этот сертификат, да, на запись песни, ну, то есть такой немножечко узконаправленный, что называется, подарок.
2: Я думаю, что просто нужно оставить себе, и давай разыграем просто 5000 рублей, нет?
1: Нет, подожди, а давай между мной и тобой разыграем тогда.
2: Да. Кто же? Да, на камень, ножницы, бумага. Ну, ладно, да. Можем, опять же, по нашему мессенджеру.
1: Нет, давайте так, 3-2-0-600, да? Номер нашего прямого эфира, да, в течение минуты, кто первый дозванивается, тот получает этот подарок. Пока вы, собственно, набираете номер нашего телефона, мы, конечно же, болтаем о происходящем. Собственно, в Великобританию. Переместимся немножко туда.
2: Five o'clock tea.
1: Да, чего?
2: Ну, Трафалгар Сквер. Great Britain is the capital of...
1: Вот это уже понятнее. Да. Ну, с этого и стоило начинать. Короче,
2: вот, а есть звонок?
1: А давайте тогда сначала примем звонок, а потом...
2: Привет, будущая звезда, как тебя зовут?
1: Алло.
3: Алло.
1: Привет, как зовут тебя?
3: Привет, меня зовут Ольга.
1: Вика?
2: Ольга.
1: А, Ольга, прости, Оля. Немножко двоится у меня в ушах.
2: Слушай,
1: что-то?
2: Олям вообще точно можно петь, и они могут становиться звездами.
1: А ты с чего это взял? А, я поняла, с чего. Оль, скажи, а ты поешь?
3: Я пела в хоре, но мне сказали, что не очень попадаю в ноты.
2: Оля, это они не попадают в твои ноты.
3: Нету такого в этом направлении развития.
1: Оля, так вот представляешь, то есть уже во взрослом возрасте есть какой-то порыв записать песни. Может, это будет песня, кстати, там, любимому человеку, например, там,
2: да,
1: на какой-то...
2: Просто себе запиши песню.
1: Хорошо,
2: себя, Оля, абсолютно точно. Получаешь ты сертификат, мы тебя поздравляем. И, кстати, абсолютно точно тебе там подскажут, как же исполнить эту песню про тебя максимально комфортно, да, и сведут ее так, что, ну, просто везде ты попадешь в идеальное.
1: Ну и не стыдно будет показать. Оль, а что ты вообще любишь слушать?
3: Я люблю такое, ну, может, мелодичное что-то.
2: Вот, что-то мелодичное.
1: Ну, например, в каких исполнителей?
2: Вот, «Завтрак чемпионов».
3: Ну, кстати, по исполнителям сейчас в последнее время я не очень слушаю, потому что меня больше привлекает музыка христианская.
1: Ага.
3: Песни прославления, там очень крутые песни есть, которые славят Господа.
2: Это мы знаем такие, да, конечно. Прекрасно. Христианский рок, кстати, он живее всех живых, между прочим, да.
1: Ну, короче, споем, я так понимаю, за эфиром. Оль, мы тебя поздравляем. Трубку не клади, сертификат твой. Расскажем тебе, как ты его сможешь забрать. А давайте тогда в Великобританию мы переместимся чуточку позже.
2: Да.
1: Обязательно расскажу про бракоразводный процесс, который там так и завершился спустя 23 года. Это история, которую точно нужно будет обсудить.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Теплый, красивый. Балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да в окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
3: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
6: Паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: В Красноярске 9:54. Далее по курсу выпуск новостей от Натальи Мальцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Бензин подорожал почти на 5 рублей за 2 недели в Красноярске. Автомобилисты отмечают новый скачок цен на топливо. На отдельных заправках стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла сразу на несколько рублей. На крупных сетевых АЗС рост оказался менее заметным. Однако цены на бензин и дизель также увеличились. Об этом сообщают новости Красноярска. Красноярцу удалось добиться отмены штрафа за неявку в военкомат. Кировский районный суд Красноярска отменил постановление о штрафе в 30 тысяч рублей для гражданина, которого военный комиссар признал виновным в неявке без уважительной причины по повестке. Мужчина обжаловал решение, указав на нарушение порядка составления протокола и рассмотрения дела. Суд подтвердил его доводы. Выяснилось, что дело рассмотрели в день составления протокола, без участия самого призывника и без подтверждения, что его надлежащим образом известили о разбирательстве и вручили копию протокола. В итоге суд отменил постановление о привлечении к ответственности, а материалы дела направил на новое рассмотрение. Об этом пишет Ньюслаб. Введение технологического сбора отложили. Его планируют перенести с 1 сентября на 1 декабря. Власти приняли такое решение по просьбе представителей отрасли. Техносбор будут взимать со всей электроники. В частности, производителей и продавцов обязали доплачивать 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Об этом сообщает Лента. Расходы россиян на психотерапию выросли. В среднем люди тратят на это около 10 тысяч рублей в месяц. К тому же пропали летние и осенние спады. Это значит, что россияне стали регулярно обращаться за помощью. Чаще всего психологов просят помочь с управлением стрессом, самооценкой и борьбой с тревожностью. Об этом пишет Лента. В Красноярске пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит». 22 июня в 21:30 на площадке около музея «Мемориал Победы» красноярцы зажгут свечи в память о героях Великой Отечественной войны. Из огоньков составят цифру 85 в память о 85-й годовщине начала войны и фразу «Красноярск помнит». Чтобы получить именную свечу с табличкой с данными вашего родственника-фронтовика, нужно до 15 июня пройти онлайн-регистрацию и внести ФИО и воинское звание героя. С 20:30 до 21:30 можно будет сделать это на месте с помощью волонтеров. Об этом сообщает мэрия. И о валюте: доллар 74.29, евро 86.27. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето, лето, я и шарен, как котлета, я и шарен, как...
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
0: Самое время, чтобы жариться где-нибудь на бассейне. В городе уже плюс 21, сегодня день солнечный, температура до плюс 27.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Утреннее шоу на Красноярском.
0: Хей-хей.
1: 10.03 в городе. Большой всем привет. Это Красноярск ФМ. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
0: Сева Бельмасов. И Юль, вот такая вот новость. Я думаю, что ты видела на набережной таких людей, которые ходят и предлагают свои услуги. Иногда сфотографировать, иногда сфотографироваться с кем-то. Угу. Вот, в общем-то, и студенты из Казахстана попали вот под такую неприятную ситуацию. Их, в общем-то, не побоюсь этого слова, развели на 7000 рублей, так пишет Борус. Если что, за фото с совами на нашей Красноярской набережной. Вообще, рассказ достаточно интересный. Студент поделился то, что он уже официально находится в России, учится с 1 июня, да, вот, в общем-то, они прогуливались с девушкой примерно в 9 часов вечера, и, в общем, такая ситуация, что им предложили сфотографировать, сначала им предложили погладить просто сов, да, сказали, о, какие милые совы, погладьте их просто. Потом уже этих сов разместили на самих студентах, а потом начали их фотографировать, говоря им, вот, поменяйте позу, покажите так, вот. Как будто вы из Хогвартса, не знаю, что-то такое, да. Но вообще, да, то есть потом они выставили счет, который реально поразил. 7 тысяч рублей. Да у нас...
1: Да еще и с налогом.
0: Фотосессия в фотостудии неплохой, столько будет стоить, понимаешь, да. Еще и с налогом, в общем-то, да, платили все через ЭП. Но интересно то, что вообще вот этот фискальный чек ему не прислали, ничего не дали, ну, абсолютно ничего не показали, помимо всего. Ну, после этого, в общем-то, парень вызвал наряд полиции и заявление было написано. Банк, кстати, зарегистрировал операцию как спорную и направил запрос на возврат денежных средств.
1: У меня в детстве была следующая ситуация. Я с мамой приехала в парк Горького, ну, когда там еще были аттракционы, собственно. И там мы проходили мимо мужчины, на нем была змея. И он, во-первых, это был питон. Мужчина был в неотрезвом состоянии. Ему очень сильно понравилась моя мама, видимо. И что он начал делать? Он подходил и настоятельно рекомендовал моей маме взять питона. Она говорит, мужчина... Сберите его, пожалуйста, уже. Он говорит, мужчина, отойдите, пожалуйста, от нас. Он говорит, давайте так. Я, значит, повешу на вашу шею этого питона. Буду вас фотографировать. Этот питон начнет вас душить, а я вас спасу. Я считаю, идеальный план. Вот если вы думали, какой подкат совершить девчонке, вот такой точно не надо. Лучше подойдите к ней и скажите, дорогая, я вообще с серьезными намерениями хочу построить дом и собираюсь делать это с умом. А вот если вы именно такой разумный человек, то для вас информация на правах рекламы. Компания «Новый уровень», которая есть у нас в Красноярске, предлагает не только надежное строительство, но еще и щедрые подарки. Заказывайте дом до 50 квадратов, получаете крыльцо.
0: От 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов септик. Подарок. Прозрачная смета, соблюдение сроков по умолчанию.
1: Узнавайте подробности на Брянская 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень, разумный подход к строительству.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
5: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10 часов и 15 минут в Красноярске. Всем доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Хоть я и вообще не разбираюсь в футболе, но все-таки в музыке я, ну, так сказать...
3: Шаришь.
1: Шарю, да. Короче, FIFA представила официальный музыкальный альбом чемпионата мира 26-го года.
3: Вау.
1: Прикинь.
3: Вау.
1: А мне интересно, у них вообще до этого какой-то был альбом?
3: Ну, помнишь вот это вот «Вака-вака»?
1: Да.
3: «Вака-вака».
1: Кстати, вот смотри, у них Шакира и, в принципе, в этом 26-м году она тоже там будет присутствовать.
3: Mm-hmm.
1: А, значит, трек-лист официального альбома. 18 композиций туда вошли.
3: Вот это, да.
1: Rolling Stones, Shakira, Future, Lisa, Stormy, ну, и многие другие, здесь все не перечислены. Допустим, вот ремикс на песню In the Stars от Rolling Stone. Наверняка ты слышал эту песню. Ну, и на какие-то новенькие песни Шакиры.
3: Да.
1: Так что, ну, мы это все дело, ну, мы, по крайней мере, сможем это посмотреть где-нибудь, какую-нибудь трансляцию?
3: Обязательно. Я думаю, что Никита Неделин и Рома Бутанайк уже ее начинают где-то смотреть, как там строят стадионы. Вот знаешь, они такие вот еще с тех времен начинают.
1: Ага.
3: Абсолютно точно, чемпионат мира, он всегда будет откликаться. И вот эти вот там несколько недель, они исключительно будут посвящены самому популярному виду в мире спорта, ну, самому популярному виду спорта в мире.
1: А в этом году, кстати, чемпионат пройдет в трех странах. Это США, Канада и Мексика. Вот 11 июня уже совсем скоро стартует турнир, и сначала в Мехико.
3: Изначально в Мехико, а потом?
1: Да. Потом не знаю.
3: Потом где-нибудь в Нью-Йорке, да?
1: Короче, спорт...
3: А сейчас, кстати, достаточно интересная история, то, что сейчас можно будет посылки снова из США присылать в Россию, и это все вместе с Почтой России будет сделано, представляешь?
1: Они не дойдут.
3: Кубок мира пришлите.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337-18+.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: На бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:27 в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. От Яндекса сейчас 4 балла. Что касается правого берега, там много ДТП, но не все они пока затрудняют движение. Конкретно стоит у нас улица... Крайняя в направлении Красраба, и Красраб в районе университета по обеим сторонам сейчас забит. Передвигаемся на левый берег. Здесь серьезные проблемы в Октябрьском районе. Улица Высотная в направлении центра, съезд с Николаевского на Гаденко пылает красным из-за ДТП в районе пересечения со Свободным проспектом. Лесопарковая на всем протяжении от Кольца в направлении Свободного. Есть проблемы на Академика Киренского, особенно при движении в сторону Свободного проспекта, опять же. Ну и вторая, Брянская, стоит в направлении Кольца. В общем и целом, больше никаких затруднений не вижу. Остается пожелать вам счастливого пути.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Все самое лучшее вам, наши хорошие. Поэтому про события выходных мы, конечно, не забываем и насыщаем ими вас. Куда можно отправиться? Давайте начнем с чего-то такого вот прям по драйвове. Красное кольцо. Вы когда вообще там были?
3: Я давненько там не был. Слушай, там тем более, что в последнее время такие именитые гости. И Денис Дорохов, пожалуйста. И Михеев Павлов. И Георгий Чевчан, и Цареградцев Аркадий. Вообще там, ну, супер крутые гонщики.
1: А завтра знаешь кто? Экипажи. Нет. ДПС. Короче, госавтоинспекция устраивает первенство по кольцевым автогонкам экипажей ДПС. Это прям такой семейный фестиваль, не просто соревнование. Вы тоже можете туда попасть. Открытие в 11 часов на Красном кольце.
3: Да, но приезжайте лучше со страховкой, ребят.
1: 100% туда, да.
3: Пристегнутые, обязательно, да. С фарами включенными, ну, то есть какие-то базовые вещи должны быть.
1: Ну, тонировка. Пожалуйста, снимайте, да? 7 июня там же, на Красном кольце, пройдет чемпионат по ралли-кроссу и кольцевым гонкам с 12:30 заезда. Ну, то есть мы понимаем, куда можно идти. Кроме того, бассейн. Если он заброшенный, он все равно бассейном остается даже без воды. Рескан — это фестиваль электронной музыки, современного искусства в чаше вот того самого бассейна в роще.
3: Золотая чаша, золотая.
1: Практически,
3: наполняет ароматом музыки.
1: Нет, подожди, я знаю уже новую версию, ну, которая была так лет 6.
3: Да, золотая чаша, золотая. Цепи.
1: Боже мой, зачем это знамя? Вообще не могу понять. Короче, 6-7 июля, июня, Джамбульская, 8. Встречаемся там. Но помните, конечно, нужно заранее зарегистрироваться и приобрести.
3: Ну и райончик опасный, поэтому приезжайте чуть-чуть пораньше.
1: И с кастетом. Кроме того, музыкальные пятницы. Вот сегодня в 19:30 купол на острове Татышев. Вот это красивое сооружение. Да, там будет концерт оркестра. Красноярский камерный оркестр открывает череду. Это совершенно бесплатное мероприятие, на которое вы тоже можете попасть.
3: Вот молодцы. Вот пока вы бежите, вот бегите под красивую духовную музыку.
1: Ну, а еще давай в музей быстренько сбегаем.
3: Давай, побежали.
1: 5, 6 и 7 июня в музее усадьбы Сурикова будет, ну, прям такая движуха про народную культуру, и от музейщиков будет образ медведя.
3: Супер!
1: Кого нарядят медведя в этот раз,
3: скорее,
1: я не знаю.
3: Скорее всего, кого-то из.
1: Но в программе будут, помимо лекций, будут выступления ансамблей, театров, выставка, и все это вот, ну, в центре города, вот в этой усадьбе. Ну, поэтому есть чем заняться, однозначно.
3: Абсолютно точно, нужно бежать.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗКСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хватит!

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да, окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.
2: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Ну, наконец-то, мы поняли, от чего мы стрессуем на работе. И не только мы это поняли, а ученые фактически это подтвердили. Итак, главный источник стресса на работе – Сева. Как ты думаешь, кто?
2: Сева.
1: Кто?
2: Вот и все. Вот вы нашли ответ. Если где-то рядом с вами Сева обитает, то, знаете, это источник стресса.
1: Ну, давай, из-за чего нервничают офисные работники и удаленщики в том числе?
2: Я нервничаю, вот когда кулер, знаешь, вот так буль.
1: И там вот эта буль последняя, да?
2: Долго, да, вообще нервничаю. Когда кто-то вот воду не ставит новую от кулера, вот что-то все с водой. Потом, когда в туалете долго кто-то тоже.
1: Так,
2: потом,
1: да.
2: Если вот покурить, знаешь, вот это вот. Пойдем мы, значит, перекурим. И по сути полурабочего дня.
1: И без тебя ушли, да.
2: И полурабочего дня они не работают. Мы не курим, не пьем, ровно дышим, сильно бьем. Мы завтра чемпионы.
1: Ну, сразу слышно, что ты из рощи, да.
2: Да.
1: Ну, короче, самый сильный источник стресса на рабочем месте – это
2: ролевая...
1: Да подожди, это ролевая неопределенность. То есть, когда ты до конца не понимаешь свои обязанности.
2: А кто ты? Серьезно?
1: Ну, кто-то вообще по жизни.
2: Да, если из рощи, то по масти. Нет, ну подожди, вообще, ладно, давай уточним. То есть, вот когда человеку не говорят точные обязанности его, вот он приходит, он вроде и то делает, и ему это потом свешивают, и потом еще третье.
1: Блин, а можешь еще вот туда
2: вот ездить? На выездную студию.
1: Да. В общем, да, и человек начинает испытывать тревогу по поводу того вообще, что ему делать, делает ли он это правильно, начинает выгорать и даже думать об увольнении.
2: Ну, а в чем вообще проблема? Ты знаешь, можно же уволиться, лето на дворе, не холодно на улице, достаточно тепло, в принципе. Шишки насобирал, и, пожалуйста, и прокормишься.
1: Я завидую тому, что твой мозг до сих пор работает в твоем направлении, вот именно в этом. Сохрани в себе это, но не приумножай.
3: Завтрак чемпионов!

0: сейчас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье. Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии FemtoLASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Здравствуйте. В Кремле видели открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Президент Украины предложил личную встречу для завершения конфликта, полное прекращение огня на время переговоров и обмен пленными по формуле «всех на всех». Переговоры должны проходить при участии США и Европы. Возможные площадки – Швейцария, Турция и страны арабского мира. Песков уточнил, что Путин пока не ознакомился с письмом, но ему доложат, пишет «Коммерсант». Сенатор Александр Ус объявил о завершении политической карьеры. Экс-губернатор Красноярского края сообщил, что не будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму и законодательное собрание края. До избрания нового состава депутатов он остается сенатором, а затем намерен продолжить работу в должности красноярца. По его словам, важен не официальный статус, а желание приносить пользу своему краю. Об этом сообщает Борус. В Красноярском крае впервые в этом году зарегистрирован случай заражения человека клещевой инфекцией анаплазмоз. Заболел 33-летний житель Курагина. Клеща он обнаружил в подмышке, когда мылся в бане. Всего с начала сезона к медикам обратились почти 6,5 тысяч жителей края. Из них 1764 за последние 7 дней. Обработки проведены на территории более 3000 гектаров. В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости самоосмотров после прогулок на природе. Об этом пишет Ньюслаб. После удаления мессенджера Макс из App Store пользователи iPhone столкнулись с проблемой. Уведомления о новых сообщениях и звонках перестали приходить. Об этом сообщили в пресс-службе. При этом сами сообщения доставляются, все функции остаются доступными. В компании рекомендуют периодически самостоятельно открывать приложение и заверили, что работают с Apple над восстановлением сервисов, пишет Борус. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос, став пятой самой молодой финалисткой этого турнира за последние 30 лет. Общий призовой фонд турнира составляет более 61 миллиона евро. Победители получат 2 миллиона 800 тысяч евро. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 74,29, евро 86,27. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Чистая, чистая, чистое, чистое небо.
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
9: Сегодня в пятницу, 5 июня, в Красноярске солнечно. Температура воздуха днем плюс 27, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 11 часов в Красноярске.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11.03. Всем огромный привет. Треки из проекта «Высший пилотаж» звучат в этом часе. Мы здесь, «Завтрак чемпионов», Юля Майнгард.
2: Сео Бельмасов.
1: Тоже звучим здесь, рассказываем вам, что вообще происходит в мире, у нас в городе.
2: Юль, ну вообще я хочу рассказать, что происходит у нас перед завтраком. Это сон, да, изначально.
1: Логично.
2: И, в общем-то, парам назвали вескую причину спать раздельно. Раньше общество считало раздельный сон неприемлемым, но сейчас все больше пар ночью отдыхает отдельно друг от друга. В общем-то, заявила нейрофизиолог Аньяна Лопес. Вот такое вот у нее интересное имя. Как объяснила Лопес, человек может ворочаться, ставить будильник на слишком раннее время или храпеть, что приводит к серьезным проблемам со сном у второго партнера. Если же ночью разойтись по разным комнатам, то можно избавиться от бессонницы, утверждает она. Ну, в общем, по словам нейрофизиолога, сейчас все больше молодых людей придерживаются такой практики и отмечают, что качество сна действительно выросло. Но это какая-то же история, вот это как сожительство, нет?
1: Да. Вообще какой-то гостевой брак получается. Подождите. Мы как-то, короче, с мужем на берегу договорились сразу же. Угу. Несмотря на какие-то ссоры, разногласия, угу, спим мы всегда вместе.
2: Вместе, да. Даже если кто-то храпит.
1: Подожди.
2: Просто чуть-чуть подушкой придушиваешь.
1: Подожди,
2: вот так аккуратно.
1: Я не договорила. Да? Мы договорились вначале об этом. А спустя много лет отношений.
2: Поняли?
1: Первой переобулась я.
2: Лопес-то молодец, да? Но у него были, наверное, крепкий сон на самом деле.
1: Ну да, и так обидно. Ты, блин, дергаешься, что-то встаешь, уходишь, а он спит, он этого не видит. И да? Думаешь, ну и вот для кого я все это показываю? Вот это вот представление, которое я готовила. Я же его продумывала.
2: Да, конечно, да.
1: Да, если вы думаете, что ну не все девушки такие, то мне кажется, ну периодически, но выскакивает же у каждой из нас.
2: Возможно, да. Но я вот не могу, например, уснуть, вот чтобы не обнять вот как-то крепкого, знаешь, чтобы не почувствовать.
1: Ну, хорошо, тогда вопрос, а что делать, если она уехала в командировку?
2: Ну, я тогда... Честно скажу, лайфхак такой небольшой, нельзя говорить, наверное, с 1 мая, это жизненный пример, вот такой вот легкий, спать на подушке партнера. Это достаточно такая крутая история, сохраняет запах, во-первых, да, аромат, mm-hmm, если... Ну, и мы знаем, что часто очень мы выбираем партнера, в том числе и по аромату его внутреннему какому-то приятному, да, конечно. Да, поэтому вот такая вот интересная история.
1: Mm-hmm. Ну, самое главное, что на его подушке, а не с каким-то другим партнером, с целью там просто уснуть. Ну, мы все поняли.
2: Мы просто заснуть хотели.
1: Мы на всякий случай уточнили, на всякий случай.
0: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Hi, this is Francesco Diaz
5: and All Purple.
4: You are listening to our new track
5: Walking Through the Rain
4: on your favorite radio station.

0: 33.
1: Успех с теми, кто учится в STEMI.
0: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков. Трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
5: Ольга. Маша. Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+.
8: Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10225010797791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
9: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов. Живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня. В новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
14: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 11 часов 14 минут в Красноярске. Итак, мы с вами поговорили, на какие события можно отправиться в выходные, а вот про кино мы еще...
3: В кино.
1: И на экране твой любимый холоп. Третья часть вышла, между прочим.
0: О, кстати, мне первые две достаточно понравились. Вторую немножко захейтили, но
1: мне
0: я
1: вообще
0: думаю,
1: не зашло.
0: Да, Аглая нет, но. Ну, почему? Мне кажется, интересно достаточно. И, в принципе, в том, что это такой фильм, который, в принципе, у нас зародился, ну, то есть мы там ни у кого не скопировали ничего, а наоборот сейчас копируют у нас, и ты видела, холоп турецкий выходит там и разнообразный, может быть, даже эстонский какой-то есть уже холоп.
1: Хотела бы я на него посмотреть. Ну, короче, третья часть холопа. Ну, просто имейте в виду. Любите мультики? Зверолюция, пожалуйста, 6+, возрастное ограничение. Я Зверополис, честно признаться, все части пересмотрела. Здесь Зверолюция. Короче, животные обретают человеческую речь, разум. А вот люди... Когти, звериную силу и дикий нрав меняются местами.
0: Кстати, такое в жизни происходит. Видела, еноты сейчас бывает. Одомашниваются, да? А люди бывают звереют.
1: Кстати, видео про енота Илюшу смотрел?
0: Да.
1: Вот, не надо енотов заводить дома, просто вот в зоопарк «Страна енотия».
0: Кстати, классно,
1: там с ними познакомились, и на этом, наверное, все. Кроме того, есть еще фильм под названием «Кассандра». Это из Кыргызстана к нам пришла премьера, прикинь? Вот 16+, возрастное ограничение.
0: Всем Александрам обязательно быть.
1: Ну, Александра из Кыргызстана, да? Вот, видимо, так. Короче, начало 1980-х годов, и девушка просыпается каждую ночь, такая вся изнеможденная, и думает, что же забирает, или кто же забирает у нее силы. И, собственно, она вот отправляется к вот той самой бабке. Вот, ты ездил к таким, да, в детстве? Меня возили, честно признаться.
0: Я не ездил, да, меня возили, заставляли.
1: Кстати, да-да-да. Она там что-то снимает. Ну, и, в общем, каким-то образом она углубляется в прошлое. Ну, я бы посмотрела, во-первых, потому что насколько мы часто вообще встречаем премьеры из Кыргызстана?
0: Не так часто.
1: Не часто.
0: А ну и мистика, еще... мистика, интересно.
1: Триллер, да. Драма.
0: Я ТВ-3 тоже смотрю, поэтому что-нибудь такое
1: мне
0: нравится.
1: А я поняла, что ты амбассадор. Сегодня гадалку рекомендую глянуть, как раз пятница, вечер свободен. Ребят, в общем, кино мы вам предоставили, события тоже.
0: Анна Майкл. Отдыхайте.
1: Анна Майкл, ну это не премьера этой недели, но люди, вот те, которые ходили, только великолепные отзывы. Я планирую посмотреть.
0: Угу. И я тоже.
1: Когда-нибудь.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 11.23. Проверяем дорожную ситуацию. От Яндекса по-прежнему 4 балла. Итак, улица Тамбовская, если двигаться от кольца, сильно загружена. Крайняя в направлении Красраба и Красраб в районе университета. Есть проблемы на караульное продвижение в сторону кольца Шахтеров, потому что на кольце произошла авария. Ну и Октябрьский район по-прежнему это самое загруженное место. Лесопарковая на всем протяжении в сторону Свободного, Высотная в направлении центра, Гаденко при пересечении со Свободным проспектом, опять же, из-за ДТП хромает, но и Высотная при повороте на Гусарова. Будьте аккуратны и соблюдайте скоростной режим.
2: Стоп, машина, эй, машина.

0: Красноярске половина 12-го. Красноярцы, доброе утро. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоурум.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Высший пилотаж.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск FM. Новости, которые точно не оставят равнодушным ни одного красноярца. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
0: И Мира Андреева. Она, правда, без нас, но она вышла в финал Ролан Гарвос и может получить 3 миллиона евро. Уроженка Красноярска, вот Мира Андреева, вышла в финал этого замечательного теннисного турнира, который проходит в Париже, на секундочку. И это впервые в ее карьере. В полуфинале она обыграла Марту Костюк со счетом 6-1 и 6-3. Вот так вот. В финале она сыграет с Майей из Польши. В общем, матч пройдет 6 июня, то есть совсем уже скоро, завтра. Мире всего 19 лет, вот и стала уже пятой, самой молодой финалисткой Ролан Гарвос за последние 30 лет.
2: Посмотри, какая способная девочка, правда?
0: Кстати, у меня знакомая занималась с ней когда-то давно еще теннисом, да, вот, и рассказывала. Ну, была такая маленькая милашка-то, как бы такая вот, вроде бы бегала в юбочке, а потом как начала
2: добегалась.
0: Вот. И вот, в общем-то, добегала до Парижа, до финала.
2: Но она, возможно, стремилась к идеалу, а ей, вот мы сейчас скажем, что не нужно стремиться вот прям к идеалу, если вы хотите добиться успеха в своей сфере. Все почему? Потому что вот такая вот удовлетворенность, да, от себя, от своей работы, от процесса, возможно, когда вот ваша планка ожиданий находится на уровне чуточку выше среднего. То есть хорошо и уже за это себя нужно похвалить, да. Но не надо слишком высоко себе вот эту вот планку.
0: Самокритичность.
2: Вот.
0: Ты же знаешь, что из-за этого очень многие люди чего-то вообще не делают, в принципе. Вот начинают записывать видео и такие, эх, тут волос неправильно лежит, тут сказала фразу не ту.
2: Все, не буду вообще этим заниматься.
0: Не буду вообще, да. Как бы не надо, ребят, сделать на троечку, это уже удовлетворительно.
2: Ну, знаешь, опять же, не во всех сферах жизни.
0: Да. Ну, если вы врач или авиадиспетчер, либо пилот.
2: Не надо. Если вы собираетесь там входить в серьезные отношения, там в брак, тоже не надо.
0: Да.
2: Ну, выше среднего, вроде ничего. Да, есть момент. Ну, нет.
0: Ну, изменяю, но только по воскресеньям. Ну, что
2: нет.
0: Это?
2: Все. Вы поняли, да?
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.
6: Раз, как намек на нас два, уже правило три. Важных слова одна, что и оставлены.
7: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
7: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично-философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд-холл «Сибирь». 16+.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Ну вот и прямо сейчас в завершении «Завтрака чемпиона» вместе с Юлией Майангар
1: и Севой Бельмасовым
0: мы расскажем, что же вообще нужно для того, чтобы ваше психологическое здоровье укреплялось. Просто нужно правильно завтракать. Пища, богатая клетчаткой омега-3, также ферментиновыми продуктами, полезна для укрепления психологического здоровья, в то время как избыток жирной и рафинированной еды повышает риск депрессии и тревожных расстройств. Вот говорят наоборот, типа, вот заедать вот свой стресс какими-то вкусняшками жирными, а это еще приводит к большему стрессу.
1: А мне помогает, как будто бы. Ну, в моменте вот это вот вкусный кофе, там, с какой-нибудь пироженкой, и ты думаешь, да, пошло оно все лесом,
0: да,
1: если
0: это,
1: честно.
0: Это, наверное, как обмочиться на морозе. Сначала очень тепло, а потом уже не очень.
1: То есть было, да, у тебя такое? Не хочется больше вспоминать.
0: А у кого не было, скажи мне, пожалуйста. Ну, мы же все были детьми лет в 17. Итак, специалист отметил, что для крепкого психологического здоровья важно, чтобы в меню диеты входили источники пищевых волокон. Ну, то есть, понятно, да? То, что мы любим, в том числе там разные травы, да, там руколы, вот все, что, в принципе, растет на огороде.
1: Можно я уточню?
0: Да.
1: Ну, вы любите, наверное, да? Я, честно, не могу вообще понять, когда люди говорят, я так люблю руколу, вот это вот шпинат, вот это все. Я не могу себя приучить есть траву, вот эти вот овощи. Для меня это пытка, честно признаться.
0: Серьезно?
1: Даже овощи, да, то есть я прям через силу себя заставляю. И когда говорят, надо вот еще вот капустки квашеные.
0: Да. Вот это морковных,
1: ну, вы серьезно?
0: Морковных котлеточек, а? А, сытных.
1: Ух, мама, когда в детстве.
0: Да, ну, в общем-то, самое главное, по словам нутрициологов, такой подход поддерживает разнообразие кишечной микробиоты. Да, снижает воспаление и помогает вырабатывать полезные вещества. Да?
1: Ну, все понятно. Ну, короче, я лучше по старинке. Пусть я буду в депрессии, пусть я буду излишне эмоционально, зато сытая.
0: И счастливая.
1: Да. Ну, мне кажется, с таким настроем прекрасно уходить куда-нибудь на шашлыки в выходные дни.
0: Да.
1: Почему бы и нет? Абсолютно. С вами были «Завтрак чемпионов», Юлия Майнгард.
0: Сева Бельмасов, спасибо, что слушаете «Красноярск ФМ».
1: Пока, до понедельника.
2: «Завтрак чемпионов».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Министр финансов Антон Силуанов на ПМФ заявил, что правительство не перегнуло палку с налогами, несмотря на два пакета налоговых изменений. По его словам, показатели роста экономики будут даже выше плановых. Силуанов также отметил, что Россия достигла финансового суверенитета, а реальные доходы населения за три года выросли более чем на 24%. Между тем, красноярские предприниматели называют одной из причин закрытия заведений и ухода магазинов на маркетплейсы рост НДС. Об этом пишут новости ТВК. Если человеку ежедневно поступают мошеннические сообщения с разными легендами, его номер мог попасть в базы преступных колл-центров. Об этом сообщили в МВД. Это может произойти, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. В таких случаях злоумышленники одновременно проверяют разные схемы. Чтобы защититься, специалисты советуют скрыть номер в мессенджерах, запретить незнакомцам писать первыми и добавлять в группы только из списка контактов. Об этом сообщает Ньюслаб. 11 европейских стран призывают ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для российских туристов в преддверии сезона отпусков. С инициативой выступили Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Исландия. Об этом сообщает Борус. Минцифры планирует создать национального ИИ-ассистента на базе госуслуг. Глава ведомства Макс Утшадаев заявил, что система получит право взаимодействовать со всеми цифровыми экосистемами и обслуживать бытовые потребности граждан, записывать к врачу, отслеживать доставку и так далее. Прототипы уже разрабатываются. Сейчас с помощью ИИ обрабатывается 4 миллиона пользовательских запросов. Шадаев считает, что Россия может стать первой страной, где появится такая одна кнопка. Об этом сообщают «Осторожно новости». Половина россиян в возрасте до 27 лет не умеют определять время по стрелочным часам и вкручивать лампочку. К такому выводу пришли авторы исследования Sunlight, опросив более 3000 человек. Почти каждый второй участник опроса не знает, как вкрутить лампочку. 68% зумеров испытывают трудности с ориентированием в городе без онлайн-карт, а 75% затрудняются считать бумажные деньги при оплате. При этом спрос на часы среди них не снизился, они становятся элементом стиля. Об этом сообщают «Осторожно новости». И о валюте: доллар 74.29, евро 86.27. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Обгорело сердце, посело трусы. Я прошу тебя, лето, не уходи.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 5 июня, в Красноярске солнечно. Температура воздуха днем плюс 27, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коннечива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: сделано.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
5: Ольга. Маша. Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Ты хочешь самый крутой балкон? Тогда записывай наш телефон.
6: Теплый, красивый балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу. Соседи все заплачут.
5: Да-да-да-да-да-да в окно.
6: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.

0: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-2876.
2: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». От неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл «Сибирь». 16+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
4: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Агроним 307-246-822-6090.
5: ФБС. Блоки от производителя. Качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47. 241-44-47. ФБС Блоки. Фундамент вашего дома.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
10: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
11: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Красноярским подрядчикам запретили вырубать здоровые деревья при благоустройстве парков и набережных. Убирать разрешено только аварийные и опасные растения. Остальные нужно сохранять или пересаживать. Решение приняли после жалоб горожан, в том числе на работы в парке Гвардейский. В мэрии заявили, что теперь озеленение подрядчиков будут контролировать отдельно. Ради сохранения растений проекты готовы корректировать. Об этом сообщают НГС-24. В районе Кутурчинского Белогорья закрыли территорию и выставили блокпост. Там начался новый этап поисков пропавшей семьи Усольцевых. В работах участвует около 80 человек. Силовики, спасатели, волонтеры и поисковики. Используют дроны, вездеходы и криминалистическую технику. Основные задачи – проверить возможные маршруты семьи и отработать версию с сигналом телефона Сергея Усольцева, зафиксированным в 30 километрах от места пропажи. Напомню, супруги и их 5-летняя дочь пропали в сентябре прошлого года. Об этом пишут НГС-24. В Крыму на несколько дней ограничили продажу бензина за наличные. Талонов на топливо в свободной продаже нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По ранее купленным талонам можно приобрести не более 20 литров в одни руки. Для пресечения злоупотреблений на каждой АЗС будут дежурить представители властей и фиксировать номера машин, заправляющихся по талонам. Об этом пишет «Борус». На ПМФ Валентина Матвиенко предложила создать клуб миллионеров, члены которого будут перечислять по 1 000 000 рублей многодетным семьям. Она назвала демографию стратегической повесткой и заявила, что семейная центричность должна пронизывать все сферы. По ее словам, нужно избавиться от скепсиса в отношении многодетных и развеять стереотип, что карьера и дети несовместимы. Матвиенко также призвала бороться с навязываемыми европейскими ценностями, включая child-free. Об этом пишет «Борс». В Италии испекли хлеб из дрожжей, взятых с мумии ледяного человека Эци, умершего 5300 лет назад. Бактерии на коже сохранились благодаря тому, что мужчина встретил смерть в леднике. После нескольких недель экспериментов дрожжи удалось активировать, и тесто поднялось за 24 часа. Хлеб получился вкусным. Теперь исследователи планируют сварить из этих дрожжей пиво и заявляют, что открыты к новым идеям. Об этом сообщает «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 74.29, евро 86.27. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В пятницу 5 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: О, лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсима.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания Империя Авто возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77 8-903-922-77-77. Империя Авто на Бытаевской 2.
1: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: 15 минут и все?
4: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
3: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРЭ 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Да-да.
1: Реклама.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-800.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337-18+.
1: 24 сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
2: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски, тонко и саркастично, вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, сообщает ТВК. Украинский президент предложил начать прямой диалог для завершения конфликта. Местом встречи, по его мнению, могли бы быть Швейцария, Турция или арабские страны. Также он предложил полностью прекратить огонь на время переговоров и обменять пленных по принципу «всех на всех». Текст разместили на сайте украинского президента. В Кремле заявили, что российский президент пока не имел возможности ознакомиться с письмом. Мира Андреева впервые сыграет в финале «Ролан-Гаррос». В полуфинале Мира уверенно обыграла Марту Костюк в двух сетах – 6-1, 6-3. Теперь впереди главный матч турнира и шанс побороться за титул. Соперницей Мира Андреевой в финале открытого чемпионата Франции станет Майя Хвалинская. В полуфинале польская спортсменка обыграла россиянку Диану Шнайдер со счетом 7-6, 6-4, пишут «Горновости». Горячую воду сегодня вернут в дома красноярцев. Гидравлические испытания на сетях Красноярской ТЭЦ-2 закончены, сообщают в СГК. Поэтому сегодня горячая вода поступит в дома жителей Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и большей части Свердловского районов. Следующее отключение пройдет с 15 по 24 июня в зоне Красноярской ТЭЦ-1. Оно затронет Ленинский, Кировский и часть Свердловского района, включая Водники и Южный берег, пишет НГС-24. В Красноярске появятся две новые спортивные площадки. На улице 60 лет Октября 5Г обустроят площадку для игры в городки, а на Суворова 120 появится зона для подготовки и сдачи норм ГТО. Параллельно обновляют уже существующие площадки. Например, на Ладыкинсхавели 65 сейчас идет капитальный ремонт. Здесь заменят покрытие, установят новые ворота, баскетбольные стойки, ограждения, а также поставят скамейки и урны. Завершить работы планируют до конца лета, пишет телеграм-канал Красноярск номер один. В Красноярске на грядущих выходных будет ясно и жарко. В субботу 6 июня днем ожидается плюс 28 градусов и без осадков. Вечером плюс 27, а ночью плюс 16. В течение суток прогнозируют восточный ветер 4-5 метров в секунду. В воскресенье 7 июня сохранится знойная погода. Днем плюс 31 градус, вечером плюс 28, ночью плюс 18. Дождя не будет. Ветер восточный 2-3 метра в секунду, сообщают новости Красноярска. И о валюте. Доллар 74.30, евро 86.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце. Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: В пятницу 5 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Днем плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет,
9: хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
7: Ты хочешь?

0: Окна, балконы и даже роллошторы. Двери, москитки. Всем клиентам скидки.
1: Да-да-да-да-да-да! Окно!
0: Компания «Окнов». Батурина 7. Телефон 277-56-33.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири 258-2080.

0: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
1: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа ООО «ЭЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
2: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ольга. Маша. Ирина.
5: Три сестры, три судьбы, три тропы.
4: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
6: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРЭ 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
7: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски. Тонко и саркастично. Вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Экономика России занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что Российская Федерация обогнала по показателю ВВП по паритету покупательной способности все страны Европы и Японию, пишет ТАСС. Национального ИИ-ассистента разработают Минцифры, пишет лента дня. Его создадут на базе госуслуг, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Он отметил, что конкуренция между ИИ-ассистентами разных компаний сохранится. Но власти обсуждают вопрос, можно ли разработать цифрового помощника, который законодательно получит право взаимодействовать со всеми экосистемами. Шадаев добавил, что национальный ИИ-ассистент будет решать бытовые вопросы. Например, записывать к врачу или уточнять информацию о доставке. Минцифры уже создают его прототип. Валентина Матвиенко предложила создать клуб миллионеров, который выделял бы по миллиону на рождение детей. Как отметила председатель Совфеда, демографическая повестка сейчас стратегическая в России, а население страны должно быть намного больше, чтобы обеспечить ее безопасность и развитие. Матвиенко подчеркнула, что сейчас нужно избавиться от скепсиса по отношению к многодетным семьям и развеять стереотип о том, что невозможно достичь карьерных высот, имея детей. Она предложила измерять успех человека тем, сколько детей в его семье. Спикер Совфеда призывает крупные предприятия выделять по миллиону рублей своим сотрудникам при рождении каждого ребенка. Она напомнила, что сейчас в России более 100 компаний выплачивают 1 миллион рублей за рождение первенца, пишет газета.ру. В Красноярском крае остаются затопленными 3 дачи, 137 огородов и 12 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства. Так рост уровней воды прекратился. Наблюдается спад на реках Туба, Кизир, Амыл и Козыр. Наблюдается достижение неблагоприятной отметки на реке Кан в городе Канск. Уровень воды составил 351 сантиметр, сообщает «Мой Красноярск». На заправках Роснефти больше не продают бензин в канистры. Ограничение действует не только в Красноярском крае, но и по всей стране. В компании объяснили это повышенным сезонным спросом. Сейчас бензин наливают только в бак автомобиля. При этом на заправках КНП, Лукойла и Газпромнефти топливо в канистры по-прежнему продают. Главное, чтобы емкость имела необходимую маркировку, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». И о валюте. Доллар 74.30, евро 86.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето, ох, лето.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: В пятницу 5 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, боли.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
2: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8 923 359 99 09.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэкра.
1: Ольга. Маша. Ирина.
2: Три сестры, три судьбы, три тропы.
1: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
3: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797971. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на crossfield.ru. 18+.
8: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Это будет наш с тобой секрет.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа ОЭЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски, тонко и саркастично, вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В России хотят ввести особый график работы для многодетных родителей, пишет «Комсомольская правда». В общественной палате предложили закрепить законодательно возможность переводить многодетных родителей на гибкий график работы. Такая мера особенно актуальна в период летних каникул, когда школы и детские сады не работают, а возможность организовать присмотр за детьми есть далеко не у всех семей. Общественники подчеркивают, что путевки в детские лагеря позволяют занять ребенка лишь на часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна не каждому. Посылки из США снова едут в Россию, пишет газета «Ру». Почта России и американские операторы возобновили почтовый импорт. Первые посылки уже прибыли в нашу страну еще в конце мая. Теперь отправления будут летать к нам транзитом через третьи страны. Раньше доставкой занимались курьерские службы, но у них была ограниченная сеть приема по штатам. Новый маршрут позволит охватить всю территорию России и забирать заказы жителям практически из любого уголка страны. В Красноярске в микрорайоне Водников с сегодняшнего дня изменилась схема движения автобусов. Ограничения затронули 4 маршрута – номер 6, 8, 10 и номер 55. Теперь они перестанут ездить по участку от улицы Затонской до Грунтовой, также это касается части улицы Алеши Тимошенкова. В том числе исключены остановки «Аптека», «Водокачка», поселок Водников и «Столовая». Чтобы доехать до нужных пунктов назначения, пассажирам придется временно воспользоваться другими остановками. Пишут Сибновости. Красноярцам накануне пришли СМС с напоминанием «Не оставляй детей у воды одних». Предупреждения начали рассылать на фоне установившейся теплой погоды. Спасатели просят жителей сообщать по номеру 112 о детях, которые купаются без сопровождения взрослых, пишут Горновости. 13 июня, в День города, на Центральной набережной впервые пройдет Кубок главы города по конструированию. Участникам предстоит собрать деревянные конструкторы без инструкций. Только логика, смекалка и усидчивость. Соревнования пройдут на площадке «Яркие берега». Формат предложили специалисты молодежного центра «Протехно». Участвовать могут ребята в двух категориях – от 6 до 11 лет, от 12 до 18 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться и отправить заявку до 7 июня. Каждый участник получит знак отличия. Победителей ждут кубки и памятные подарки. Кроме соревнований, на набережной будут мастер-классы и интерактивные локации для всей семьи. Головоломки, скоростная сборка кубика Рубика, турнир по аэрохоккею, творческие мастерские по созданию деревянных браслетов и сувениров. Сообщает мэрия Красноярска. И о валюте. Доллар 74.30, евро 86.27. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: В пятницу 5 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, Хан.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Эх, посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+. Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещение в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
2: Ольга. Маша. Ирина.
3: Три сестры, три судьбы, три тропы.
2: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
4: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: рекламу.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. Билеты на красвилл.ру. 18+.
13: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-28-76.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо.

0: Петербургский шик. Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
1: Премьера. Спектакль «Пассажиры отложенных рейсов» от неподражаемого «Квартета И». Иронично и философски, тонко и саркастично, вдумчиво и в то же время очень смешно. 10 июня. Гранд Холл Сибирь. 16+.
2: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
5: Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, который подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии FemtoLASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте. Госдума разрабатывает новый метод защиты от схем с жильем, пишет «Лента дня». Депутаты предлагают возвращать жилье продавцам только после того, как они полностью вернут покупателю деньги. Между Чукоткой и Аляской построят тоннель. Об этом рассказал представитель президента России Кирилл Дмитриев. Это будет один из больших структурных проектов между Россией и США. Также Дмитриев поделился информацией о поступлении запросов из Германии о восстановлении северных потоков, пишет газета.ру. Товарищеский матч между хоккейными командами России и США пройдет 1 июля в Москве, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. «Мы надеемся, что таким образом мы поспособствуем таянию льда, который сейчас возник между нами». Какие именно команды будут играть, он не уточнил. Ранее Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи с участием российских и американских игроков, выступающих в НХЛ и КХЛ, пишет «Комсомольская правда». Спрос на вторичку в Красноярске за год вырос на 33%, сообщает «Проспект Мира». Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников. По данным аналитиков, в Красноярске спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 49%, двухкомнатные – на 43%, студии – на 40%, однокомнатные квартиры – на 35%. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке России составляет 154 тысячи рублей. В Красноярске средняя стоимость квадрата на вторичке составила 135 тысяч рублей. Красноярскому таксисту грозит лишение свободы и штраф в особо крупном размере. По данным прокуратуры, таксист скачал образцы документов и стал предлагать иностранцам за деньги оформить фиктивное трудоустройство. Сначала мужчина брал 10 тысяч рублей, позже он установил другую сумму – 5 тысяч рублей с человека. По такой схеме за несколько недель таксист оформил документы для 10 иностранцев и получил за это 55 тысяч рублей, пишут Сибновости. В субботу на центральной набережной пройдет большой праздник бокса «Битва берегов». На ринг выйдут лучшие боксеры левого и правого берегов города. Соревнования начнутся с детского турнира, посвященного Дню защиты детей. С 13 до 16 часов состоятся финальные бои спортсменов 10-14 лет. После этого с 17 часов стартует основная программа – взрослые поединки «Битвы берегов». В рамках турнира пройдут 12 боев между сильнейшими боксерами города. Организаторы обещают формат, близкий к профессиональному боксу, с ведущим, музыкальными номерами и выступлениями артистов. Соревнования пройдут в рамках городского проекта «Яркие берега». Локация разместится напротив перехода к Центральному парку. Вход свободный, пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 74.30, евро 86.27. Алина Старцева, служба информации.
7: Климат, контроль.
2: На 96.2 FM.
3: В пятницу 5 июня в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 3 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 5 вечера в Красноярске, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: О, лидер. ОГРН 118-246-801-59-50. Город Красноярск. Улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей.
4: Добрый вечер.
5: Привет.
4: Вот это пятница. Вот вообще, это я понимаю. Вот прям это... с большой буквы пятница.
5: Да, так прекрасно. Просто и погода, этот ветерок небольшой, который есть, он немножечко так остужает и прям совсем комфортно.
4: Но с другой стороны, люди, которые стоят в пробках, такие, да блин, ну понятно, что классно, но там дорогу ремонтируют, а нам еще ехать очень
5: и
4: долго.
5: И причем везде. Я выбрала сегодня самокаты для того, чтобы заехать сюда, и видела, как
4: заказ по пути везла.
5: Я в пакете ехала.
4: Я так и понял.
5: И видела, значит, уже какая была пробка по Копыловскому мосту. Я такая, хорошо, что я решила ехать на самокате, потому что я бы просто попала в
4: нее. Так же, как и по Николаевскому проспекту, тоже уже пробка довольно большая. Там еще дороги, как, ну, естественно, ремонтируют, да, без этого, да, да, никуда. Но мы сегодня говорим не о хорошей погоде, о нем мы, кстати, тоже поговорим. Mm-hmm. Мы сегодня поговорим о важных, полезных и нужных делах. У нас в гостях Анастасия Новикова, основатель проекта «Круговорот», председатель регионального отделения Всероссийского движения «Экосистема», член общественного совета при Министерстве экологии. Анастасия, здравствуйте.
6: Здравствуйте, всем привет.
4: Итак, мы о важных вещах говорим. Во-первых, мы заботимся об экологической обстановке в целом. Ну, что-то мы не можем изменить, но, например, в бытовом плане мы, естественно, вот этот вот экологический этикет, наверное, правильно будет сказать, мы все-таки должны соблюдать. Тем более, 5 июня сегодня отмечается День эколога и Всемирный день окружающей среды. Это практически мой вот праздник профессиональный. Я по образованию агрохимик-почвовед, я вот на экологическом факультете учился, я могу относить себя к этим людям. Вот, но я...
6: Круто, там, поздравляю.
4: Спасибо, спасибо. Собственно, наверное, напомним, как вот простыми методами можно заботиться об экологии.
6: Да, на самом деле очень много вариантов этой заботы. Самое главное — желание, и возможностей очень много сейчас появляется. Любые акции, как мы уже обсудили, в детских садах, в школах. Наши дети нам лучше эти привычки дают, заставляют нас быть лучше, чем мы есть. Начиная с таких простых инициатив: детский сад, школа, на работе что-то взяли, организовали какую-то зону, стали собирать самые простые фракции какие-то, такие как бумага, не знаю, крышечки, металлические какие-то емкости из-под напитков, бутылки пластиковые. Все собрали, привезли в переработку. Для этого не требуется там каких-то особых начинаний. Вот просто было бы желание. Раз в месяц собрались коллективом, собрались с друзьями, приехали с семьей, приехали в экоцентр, мусор привезли, отходы свои в переработку сдали. Много проходят акции с посадками деревьев сейчас. Мы сами садили в мае аллею. Сегодня сирень, не знаю, кто-то сажал. Мы сегодня сажали цветы, сирень сажали. И участие бесплатное, участие по желанию. Записался, пришел, сделал доброе дерево. Дерево твоей семьи своей посадил, своих предков. Чувство приятное получил. То есть мы все вместе чик-чик, тут убрались, тут у нас субботник, тут подмели.
4: Подсуетились,
6: да,
4: где-то.
6: Подсуетились, помогли. Все, тут чисто, тут зелененько, тут переработали, и все, уже приятно находиться там, где ты живешь.
4: А вот мы как раз-таки перед эфиром говорили о батарейках. Как раз таки. И вот для тех, кто все-таки батарейки не выбрасывает в мусор, как, я думаю, никто этого уже не делает, потому что просветительская работа большая, мы выяснили, что несколько мест всего осталось, куда их можно сдавать.
6: Да, да, с батарейкой действительно у нее изменился класс опасности, и сейчас есть 4 места такие, 3 крупная сетка федеральная строительных магазинов, и 4-е это наш экоцентр «Круговорот». Поэтому приезжайте, привозите, принимаем. У нас есть партнер на переработку в Новосибирск уезжает. Вообще 3 завода в России перерабатывают сейчас батарейки. Это Челябинск, Магнитогорск и вот Новосибирск.
4: А 3 это много для такой большой страны, или все-таки хотелось бы, ну, нужно больше?
6: Хотелось бы больше, конечно, потому что транспортная всегда недоступность такая определенная есть, и со всей страны, получается, надо всем везти на Урал, к нам в Сибирь, но при этом оно того стоит, это правильно.
5: А вот про экоцентр, как вот еще можно с вами взаимодействовать, если кто-то вот услышал и хочет на постоянной основе, да, помогать природе, там, как вот, чем вы конкретно занимаетесь, куда приходить, постоянно ли приходить, звонить?
6: Угу. А у нас есть постоянное место дислокации, это Матросова 30Т, мы работаем в пятницу, в субботу и воскресенье с 10 до 7 вечера без перерыва принимаем людей. Нам можно позвонить в это время, можно прийти, познакомиться, пообщаться, задать свои вопросы интересующие. Мы консультируем, все рассказываем и показываем. В остальные дни мы выезжаем в детские сады, в школы, на выездные мероприятия, проводим переработку, уборку, подготавливаем что-то, шьем, изготавливаем продукцию из отходов. А в остальные дни с людьми не работаем, но также в социальных сетях и по телефону на вопросы отвечаем.
5: Я, кстати, тут решила, значит, вот очень круто, что в городе поставили мусорные контейнеры
4: раздельные.
5: С разделением. Раздельные, да. Я такая думаю, ну хорошо, все, я буду очень ответственна, соберу все пластиковые там бутылки, какие-то вещи. И я, наверное, недели две у меня висел там пакетик, я в него собирала, и я была в шоке от того, сколько я одна произвожу пластика вот этого. Я просто стояла туда по одной баночке, туда складывала, и, наверное, всю мусорницу практически заполнила. Это да. Просто какое-то невероятное
6: количество. И все то, что мы едим, покупаем, это все, на самом деле, может быть переработано. Если это чистое и сухое, то с этим нет никаких проблем. Я когда много лет назад начинала круговорот, меня больше беспокоила одежда. Я вот думала, вот, я девчонка, у меня шмоток этих много, полный шкаф, это не ношу, там это не хочу. Выбрасывать тоже не хочется. И развешивать там на контейнере эту свалку не хочу организовывать. Ну, куда деть? Туда-сюда, туда-сюда. Никто не брал, никому не надо. Я думаю, о! Решу эту проблему, сделаю свой проект.
4: Ну, правильно, надо возглавить, значит, это, в принципе, поэтому все логично.
6: И вот началось с одежды, там, игрушек и всего такого, а я смотрю, что люди-то хотят и бутылку, и бумажку, и бутылку, и банку, и железку, и зубную щетку, и карточку пластиковую, и все-все хотят, и я понимаю, что люди готовы, они придут, надо инфраструктуру дать. И инфраструктура, на самом деле, она, с одной стороны, и развивается, и затихает, и развивается, и затихает, тоже как маятник туда-сюда. То сетки были удобно во дворах, то их убрали, опять сделали, опять убрали. В общем, поживем, увидим, что есть. Но мы пока принимаем вот 40 видов. Это пластики, металл, бумага, их разновидности и всякие мелочи, как, например, палочки чупа-чупса, зажимчики от хлебушков. Знаете, что у хлебушка есть зажимчик?
4: Да, конечно.
6: Металлический такой. Мы его как отдельную фракцию. Трубочки от напитков. Напитков, там, от газировок, от лимонадов, все это.
4: Сколько от нас мусора. Ужас, ужас. Поговорим более подробно еще кое о чем немного позже, чуть-чуть музыки и вернемся.
0: Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 17 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Напомню, у нас в гостях Анастасия Новикова, основатель проекта «Круговорот», председатель регионального отделения Всероссийского движения «Экосистема», член общественного совета при Министерстве экологии. Анастасия, еще раз здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: На мероприятие в честь Дня эколога, оно уже завершилось, да, вот в 3 часа завершилось. Как прошло, что было интересного? Наверняка в следующем году вы будете повторять, чтобы люди примерно понимали, да, что будет, если туда к вам прийти в гости.
7: Ну, мы решили праздник отметить трудом.
8: Это правильно.
7: Поработать, как всегда, на благо города, экологии нашей. Мы, во-первых, высадили деревья рядом с центром, мы высадили сирень, мы высадили цветы. А теперь у нас будут там цвести цветы, и будет красиво, и все, кто приедет к нам в гости, смогут это увидеть.
3: Сирень, кстати, рвать нельзя, помним, да? Штраф.
7: Да, и покупать тоже не надо. Вот. Жалко, конечно, иногда бабушки торгуют вот этими ветками. Ну, да, не стоит поддерживать это. А потом, после того, как мы вот с землей поработали, с растениями нашими, мы отправились на экопросветительские площадки. У нас был квест, 5 станций, мы всех участников разделили, у нас было 5 больших команд. И игры, и мастер-классы. Мы делали цветы тоже из джинсы. Старые джинсы разрезали на кусочки, и все прям получаются лепестки, получаются стебелечки красивые. Из пульпикартона это упаковка из-под яиц, чтобы вы представляли.
9: У меня так много их остается.
7: Да, тоже вырезали, сделали открытки, раскрасили. Тоже у нас получилось цветы, творчество сплошное. Поиграли в игры, загадывали загадки, пообедали, чай попили, и вот с этими новыми знаниями, с отличным настроением попрощались до следующего года.
3: Блин, классно вообще. Вообще круто. Здорово. Посадил цветы, отгадал загадки, чай попил. Класс вообще.
9: Плюсик в карму тебе.
3: Там еще рулет был вот этот вот, тигровый. Чаепитие, наше все, конечно. Чисто из-за чаепития приду. Ну и цветы посадить. Я цветы садил, что нормально. Навык имеется.
9: Вот мне кажется, что когда, значит, говоришь про экологию, да, про важность, про то, что нужно разделять мусор, наверное, каждый, кто, допустим, этого до этого не делал, он думает, это что мне нужно, 48 пакетов дома поставить? Как понять, что пластик не пластик? Вот с чего человеку начать такого, может быть, какой-то первой ступеньки, самое простое, чтобы он не был в шоке и не испугался того, что нужно действительно...
3: Потом все в один мешок,
9: да,
3: не выкинул.
9: Да, чтобы работа большая. А с чего такого начать, чтобы заинтересоваться этим, как-то замотивировать себя?
7: Ну, самая распространенная фракция — это пластиковая бутылка. Да, ее можно где-то рядом с домом оставить, если есть контейнер или сетка для бутылки. Если нет, то можно привезти к нам. С этим все понятно. Вода, молоко, кефир — все это пластиковая бутылка. Второй момент — это стекло. Стеклянная банка из-под огурцов. Соленья,
3: не, варенья. За это убивают обычно, говорят, если не вернешь там.
9: Вообще, да.
3: Я то еще в переработку сдам, все. Ну ты, на тебя, тебя из завещания вычеркивают после того, если ты банки не возвращаешь.
9: Да, есть.
3: Отдал еще кому-то, там трехлитровый, ты что, под капустку, ну.
7: Да, ну если вдруг.
3: Не, ну есть же, которые говорят, все, я это с балкона просто убираю, привозите в круговорот, и все, да. И все,
9: ну,
3: здорово.
9: Главное, что не выбрасывать просто в мусор.
7: Да. Ну и напитки тоже бывают, там, с горлышком, например, стеклянная бутылка. Следующий категория. Это металл. Тоже с этим легко. Алюминиевая банка, напитки и тушеночка, например, горошек, кукурузка. Это металлическая банка. И пятый элемент – это бумага. Бумага-картон, бумажка, раскраска, тетрадка, книжечка. Все, завел пакетик, вот покидал вот эти пять элементов, и этого достаточно. А потом
3: просто
7: втянулся
3: в
7: и
3: в конце
7: уже...
3: пятого элемента Брюс Уиллис стоит у него там все вот эти...
9: Ну вот я бумагу маме на дачу для розжига печи увожу. Да, так что простите, бумагу я вам не отдам, она ее ждет.
7: Короче, тут ни бутылку, ни банку мне не отдали. Меня потом спросят, как сходила на эфир. Я скажу, ничего не дали.
9: Все пригодилось в хозяйстве.
7: Я просила, они ничего не дают.
3: Я даже пила вот с рук вот так вот. Мне все наливали вот так. Вот. Но на самом деле главное, чтобы это была система, ну, и тогда да, ты уже привыкнешь главное. Выработать привычку, примерно разделять, что это должно быть понятно, что чистое, и потихоньку-потихоньку уже войдет в привычку.
7: Да, самое главное, чистое и сухое, чтобы и дома было комфортно, и у нас тоже комфортно.
3: Поэтому все просто. И, кстати, Анастасия пришла к нам сегодня не с пустыми руками. Есть небольшой, ну как небольшой, тут
9: да
3: целый
9: да,
3: эко-бокс от проекта «Круговорот». Я вот даже зачитаю. Бутылка-тарелка. Это как? Ну, во-первых, я вот сложно себе представить.
7: Это красиво.
3: Бутылка-тарелка. Хорошо. Из переработанного стекла. А, я понял. Она такая расплющенная. Все, я понял. У меня такая, кстати, есть. Значок из переработанного пластика. Свечка из вощины. Фирменная футболка движения. Наверняка сделано из вторичных материалов. Полезные сладости, аскорбинка, гематогенка. Как будто бы сходил вот сегодня на фестиваль.
7: Да.
3: Да. И сегодня мы вот этот набор разыграем, так что следите внимательно за эфиром. Давайте еще раз напомним, как к вам попасть, как следить за акциями и вообще за деятельностью вашего центра.
7: Угу. Находимся мы на улице Матросова, 30Т. Пятница, суббота, воскресенье с 10 до 7. У нас есть группа в социальных сетях по слову «Круговорот». В любой соцсети набираешь это слово и все, нас находишь. Ну и вот, можно нам писать и звонить.
3: Все, круто. Все достаточно просто, поэтому берегите природу, мать нашу, как говорится. И экологическая обстановка вот в городе, возможно, благодаря вам станет чуть-чуть получше. И мусора будет меньше. Спасибо большое за понятный ликбез. До новых встреч, до свидания.
7: До свидания.

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: 56 33.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
4: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета.

0: 5:29 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Андрей Купал.
0: Здравствуйте. Привет. И, как и обещали, разыгрываем эко-бокс от проекта «Круговорот». Напоминаю, бутылка-тарелка из переработанного стекла, значок из переработанного пластика, свечка из ващины, фирменная футболка, полезные сладости. Вот поэтому 3-2-0-600, телефон нашего прямого эфира. Задание там вообще, ну, элементарно. Короче, просто easy. Поболтаем.
1: Да.
0: Поэтому ждем звонка. 3-2-0-600. Ничего сложного. Приз можно выиграть вообще легко. Вдруг у кого-то нет бутылки, тарелки.
1: Ну или футболки.
0: Из переработанного. Ну, футболка вообще самый кайф. Это блокнот и футболка.
1: Вообще, да.
0: Да. Кто с нами? Добрый вечер. Алло, привет. Да, привет. Как зовут тебя?
2: Игорь,
0: замечательно. Игорь, как у тебя вот пятничное летнее настроение имеется?
2: Ага, имеется.
0: Да, ты в пробке где-то едешь? Ага, на шашлыки едет 100% куда? Ага.
2: Домой с работы еду.
0: Классно. Слушай, вот сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. Ты как-то вот об окружающей среде заботишься? Может быть, выбрасываешь пластиковые бутылки в определенные нужные места?
2: Нет, мусор не сортирую, просто не мусорю.
0: Просто не мусорю.
1: Это, кстати, уже довольно много.
0: Конечно, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ну, это просто...
1: Чтобы на пенсионерском, конечно.
0: Невероятно. Нет, на здраво-гражданском, скажем. А деревья вот высаживал где-нибудь?
2: Да. Не в Красноярске.
0: Да,
1: это не важно, важно вообще. Планета, она всех одна.
0: Дышим-то воздух. Дышим общим. Как говорится, воздух общий.
1: Да-да-да.
0: Поэтому это долго классно. Мучить тебя мы и не будем. Вот такой эко-бокс от проекта «Круговорот» достается тебе. Где и как его забрать, мы расскажем за эфиром. Поэтому не клади трубку, оставайся на линии. Хорошего вечера тебе. Пока-пока.
2: Пока.
0: Вообще молодец.
1: Классно, деревья высаживаю.
0: Деревья садил, не мусорит.
1: Ну. Я, кстати, вот именно деревья нет. Ну, понятно, что там на даче какими-то делами занимаюсь, но прям чтобы дерево в черте города нет. Надо, кстати, об этом подумать, чтобы как-то записаться.
0: Все,
1: на
0: иди, сади дерево, все, пожалуйста. Вот, как раз-таки, вот звони в «Круговорот», да, там все это можно устроить.

0: А спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский» приглашает в шоурум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3212-46-82-056-337-18+.
7: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
8: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
9: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.

0: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здрасте.
4: А что такое?
3: А все нормально.
4: Значит, радостная новость для всех красноярцев, и в особенности для тех, кто из этих красноярцев болеет за большой теннис. Потому что завтра уже, да, состоится финальный матч Ролан-Гаррос, в котором сыграет наша Мира Андреева. Потрясающе просто. Она стала, я смотрела по статистике, одной из самых молодых спортсменок, которые когда-либо проходили в финалы. Там моложе ее, по-моему, была только в 16 лет немка, самая известная, господи, с головы вылетела, представляешь? Короче, вот. Но следим, завтра болеем обязательно. Может быть, вот такая чудесная у нее победа. Мы желаем этого очень сильно.
3: А с кем она играет?
4: Она играет с Хвалинской. Я забыла, напомню. А, из Польши она. Вот. Как раз-таки Хвалинска выбила нашу Диану Шнайдер. То есть мы ожидали, что будет же российский финал.
3: А Шнайдер выбила Арину Соболенко.
4: А Шнайдер выбила
3: Соболенку,
4: да. Поэтому вот не случился российский финал, но вместе с тем мы все еще можем, как страна, можем стать вот да, победителями благодаря нашей Мире Андреевой. Поэтому очень сильно желаем ей победы.
3: Классно, классно.
4: Да, здорово.
3: Тут в России хотят запретить термин «старородящий».
4: Наконец, спасибо.
3: Общественники считают, что женщин, которые становятся матерями после 35, нужно называть гордородящими. Или другие позитивные формулировки они предложили. Осознанно родящая, родящая с опытом, мудро родящая, зрело родящая, пожить успевшая. Ну, возможно, это...
4: Потому что больше-то, честно говоря, жизни уже как бы все забываем, девочки.
3: Вот, ничего жизни не учащее, ничему ее жизни не учащее.
4: Слушай, ну вообще, я знаю, слышала от некоторых людей, что в самом деле, когда ты приходишь вставать там на учет, да, когда тебя врач ведет, или уже когда непосредственно на роды приходишь, то иногда бывает, что врачи действительно как-то так в проброс вот это вот слово произносят, старородящее. Я думаю, что они, естественно, это говорят не для того, чтобы оскорбить вас, они просто фиксируют, что ваш возраст, ну, уже такой... основательный, назовем это так, с опытом, действительно.
3: Да, с другой стороны, молодежь до 39 или там 8.
4: Да, ну, видишь, как бы для рождения тут молодежь немножко разные вещи, поэтому они, естественно, такого не имеют, но для женщины иной раз, я прям слышала от девчонок, что они такие, зачем вы меня так называете? Ну, знаешь, им как-то становится от этого неловко, и действительно это может внести некую сумятицу. Я причем еще помню, мне мама рассказывала, у меня мама, значит, меня рожала в 25, а брата в 36. И когда она уже второй раз пришла, казалось бы, да, уже там 11 лет прошло, уже вряд ли она что-то помнит с того дня, когда рожалась я. Но врачи говорят, да что мы тут типа помогать вам не будем, вы же уже все помните, давайте сами. Мама говорит, да я уже ничего не помню, ну вы что?
3: С нуля.
4: Господа, у меня все обнулилось давно, да.
3: Извините.
4: Они говорят, да я с нуля, у нас там вон типа первый раз нам им нужно помочь, а вы сами справитесь. Она такая, я не могу. Короче, поэтому да. Но спасибо, да, опытно родящая, это, ну, то,
3: это сильно.
4: То, что нам нужно.
3: Пожить успевшая.
4: Пожить успевшая, это... прекрасно.
3: Это как будто фамилия чья-то.
4: Как будто фамилия. Русифицирована.
3: Татьяна, пожить успевшая.
4: Кстати, хорошо звучит.
3: Звучит вообще классно. И немного полезной информации на правах рекламы. Если вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы, есть решение. Компания Империя Авто возит автомобили из Китая напрямую без переплат. У них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор, через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. Империя Авто на Бытаевской 2. Немного отдохнем и вернемся. Бум!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме просят обновить школьную программу, чтобы девочки чаще выбирали технические профессии, пишет газета «РУ». Депутат Ксения Горячева попросила Министерство просвещения добавить в учебники больше примеров женского опыта в технических профессиях. Министерство в ответ на запрос парламентария заявило, что ведомство концептуально поддерживает идею, однако не имеет средств и подходящей экспертной среды для анализа достижений женщин. После полученного отказа Горячева объявила о запуске акции и ее имя должны знать. Участникам предлагают присылать через думскую приемную примеры женщин-ученых, инженеров, конструкторов, изобретательниц и руководителей производств, о которых, по мнению авторов инициативы, стоит рассказать школьникам. По итогам акции все обращения планируется объединить в единый доклад, который будет направлен в Минпросвещение. Предстоящий чемпионат мира по футболу станет 23-м по счету, и он во многом уникален, пишут Горновости. Впервые турнир принимают сразу три страны – США, Мексика и Канада. Также Мундиаль станет рекордным по количеству участников – 48. Ввиду этого изменен формат соревнований. Мундиаль стартует в ночь с 11 на 12 июня в 2 часа ночи по местному красноярскому времени матчем Мексика-ЮАР. Подрядчикам запретили вырубать здоровые деревья при благоустройстве парка в Красноярске. Об этом сообщили в мэрии после инспектирования работ на набережной Качи в парке Гвардейский. Решение приняли после жалоб красноярцев. По словам горожан, подрядные организации не всегда бережно обращаются с деревьями и кустарниками. Следить за соблюдением новых правил будет заказчик работ. В Красноярске начали торги на места под уличные кофемашины. Побороться можно за 6 точек в разных районах города. На аукцион выставили право работать на каждом месте почти на 7 лет, до 1 января 2033 года. Начальная цена за год работы всего 1959 рублей, но на торгах она пойдет вверх. Ставки перебивают шагами по 10%. 5 точек отдают под кофе, на Александра Матросова 4 у Предмостной площади, на Академика Вавилова 1, Минжинского 10А, Красной Армии 7 и Железнодорожников 8. 6-е место на Северном шоссе 27 под кофе не пойдет. Там разрешат торговать товарами. Но просто выиграть торги мало. Чтобы поставить киоск, победителю сначала нужно согласовать его внешний вид с архитекторами. Заявки принимают до 29 июня. Аукцион проведут 6 июля, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 74.30, евро 86.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Завтра, в субботу, 6 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 4 до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 29.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.04 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антигубав.
3: Добрый вечер. Итак, вот людям, ну, много, допустим, у людей свободного времени.
4: Да.
3: Вот сколько ты знаков после запятой в числе пи знаешь?
4: 2.14. 5, по-моему, там следующее.
3: 314 триллионов знаков после запятой.
4: Это не может быть.
3: В новом мировом рекорде по вычислению числа пи. Но это пи...
4: Ну, это да.
3: Очень много.
4: Очень сильно.
3: Значит, команды, там, название у них, я думаю, никому это ничего не скажет, посчитали это на одном сервере за 110 дней непрерывной работы. Расчеты заняли 2,4 петабайта хранилища.
4: Это слово, слова какие-то новые.
3: Ну, это, короче, вот все флешки из ДНС.
4: Не по одному разу, я так предполагаю.
3: Да, вот. При этом... Ну, видимо, это для чего-то нужно, 100%.
4: Ну вот, да, я тоже задаюсь этим вопросом. Для чего?
3: Такие, может быть, лекарства от, там, Эболы? Такие, камон, ну нет.
4: Давайте вот там цифры.
3: Давайте, ну,
4: числа.
3: Наверняка это тоже, ну, на что-то влияет. Просто мы далеки от этого. И мы такие, да это не важно. А это решает какие-то фундаментальные проблемы там, физики. Правильно? Правильно.
4: Очень хотелось бы, чтобы, да,
3: чтобы фундаментальные касались. Проблемы физики наконец-таки решились.
4: Слушай, ну раз мы заговорили о таких рекордных, назовем это так, о вещах, тут, значит, в социальных сетях стало популярным, короче, видео про мальчика. Ему всего 6 лет, он живет в Москве, и он просто на зубок знает все метро. Ну, как мы знаем, в Москве метро не маленькое, оно, собственно, разрастается, да, и ладно, окей, знать центральную часть, но он знает просто вообще все, и там мама постоянно ему такие, ну, условные проверки устраивает, например, говорит, вот, мы сейчас находимся там на станции Красный Стан, типа, какая следующая будет, и он называет, а самое сложное она ему дает, говорит,
3: я только
4: вот,
3: теплый стан знаю.
4: А я что сказала?
3: Красный.
4: Зачем ты вот подчеркиваешь вот это, ну? Мог бы пропустить, неважно.
3: Это справедливость.
4: Ну, понятно. Она, значит, ему, допустим, задает какую-то станцию и говорит, вот мы, значит, от нее, например, движемся в центр 5
3: по
4: станций.
3: По такой-то ветке.
4: Потом плюс там 2 еще. Короче, она ему накидывает длиннющий маршрут, и он должен назвать, собственно, последнюю станцию, в которую мы приезжаем. И он практически... не задумываясь такой, посчитал в голове у себя такое. То есть, прикинь, реально, просто 6-летний ребенок выучил все метро. Московская, повторюсь, не новосибирская с двумя ветками, даже не питерская, которая тоже относительно небольшая, московская вот эта вот гигантская.
3: Я метро только прошел, ну, игру, и прочитал несколько книг, все.
4: Ну, это уже... Нет, я на нескольких станциях, я выучила, я могу выйти с правильной стороны, чтобы оказаться там, где мне нужно. Я несколько знаю хорошо, мне не нужно там как-то запариваться, но вот такие вот знания.
3: Пару станций дубайского метро помню.
4: Как? Да зачем ты постоянно?
3: И одну станцию мюнхенского метро помню.
4: О прекрасных местах напоминаешь.
3: Вот. Ну да. И время от времени вижу станции красноярского метро. Я вижу, растут на глазах просто на моих, понимаешь? Это наш ребенок, можно сказать, общий.
4: Да, скоро-скоро, говорят.
3: Вот на сносях уже.
4: Уже, да.
3: Вот, там женщины работают.
4: Покатаются.
3: Ну, аппараты с женскими именами работают.
4: Да,
3: копают.
4: Ирина там есть.
3: Да, Ирина и...
4: Вот она, ну, она главная, я уверена, у них.
3: Это же в честь там каких-то женщин легендарных, которые с геологией связаны с чем-то еще. Екатерина и еще какие-то там.
4: Да.
3: Как они? Про...
4: Первопроходцы?
3: Щиты?
4: Щебень?
3: Нет, щебень это другое. Проходческие щиты, вот так они, по-моему, называются, сами аппараты.
4: Да.
3: Вот. Но, ладно, неважно. Поговорим, допустим, вы собрались строить не что-то грандиозное, там, не метро, а вот дом хотите построить.
4: Ой, это
3: поэтому
4: неплохо.
3: Информация для вас немного полезная на правах рекламы. Допустим, вы решили построить, но нужно же делать это с умом, не абы как.
4: Конечно.
3: Компания «Новый уровень» предлагает не только надежное строительство, но и щедрые подарки. При заказе дома до 50 квадратов вы получаете в подарок крыльцо. От 50 до 100 водосточную систему, а при строительстве дома свыше 100 квадратов септик в подарок, прозрачная смета и соблюдение сроков по умолчанию. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-1411. Акция действует до ее отмены. Новый уровень. Разумный подход к строительству. А уже буквально через несколько минут мы разыграем пару билетов на фестиваль электронной музыки «Бархат в белом». Возрастные ограничения 18+, но почему бы и не выиграть для себя? Класс провести время. Совсем скоро. Следите за эфиром.
2: Навигатор.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте хирургия-глаза.рф.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4Д. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 18 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Здравствуйте. Итак, самое время разыграть пару билетов на музыкальный фестиваль электронной танцевальной музыки «Бархат в белом». Пройдет 19 и 20 июня в «Бархат-парке». На сцене популярные диджеи из России, также приглашенные международные артисты. Напоминаю, возрастные ограничения 18+. Три двойки, 0600. Достаточно дозвониться к нам в прямой эфир и два билета забрать.
4: Да, мне кажется, что отличная возможность для приятного времяпрепровождения.
3: Конечно, еще и летом. Добрый вечер, алло, привет.
5: Алло, привет.
3: Как зовут тебя?
5: Игорь.
3: Игорь, замечательно. У нас сегодня день Игорей вообще, да?
4: Да.
5: Супер.
3: Да. Смотри, ты же другой Игорь, ты же с нами не играл в прошлом часе.
5: Нет,
3: все, значит, нет. Видишь, реально день Игоря. Вообще, у нас сегодня день под знаком Игоря происходит. Есть у тебя какие-то планы на лето? Вот что нужно обязательно сделать?
5: Вот буквально в воскресенье улетаем во Вьетнам, возвращаемся 18-го, а, видимо, 19-го-20-го на Бархат-фестиваль.
4: Вот это продолжение у вас, конечно, будет.
3: After party.
4: Вообще великолепно. Завидую уже немного.
3: У меня вопросов вообще ноль. Здесь, знаешь, вот, как будто пазла не хватало вот в общей мозаике, как классно провести вообще июнь почти целиком. Да. Поэтому вопросов ровно ноль. Мы тебя поздравляем. Оставайся на линии. За эфиром расскажем, где и как ты сможешь получить билеты. Классного отдыха тебе. И замечательно сходить на фестиваль в Бархат-парк. Хорошего вечера. Пока-пока.
5: Спасибо, пока.
3: Нормально, вообще. Прям ты вот заметь, да, насколько вот в нужные руки попали билеты.
4: Да, это правда удивительно.
3: А то они такие, так, вот мы прилетим, и
4: что
3: делать такие?
4: Что делать вообще? А тут
3: чтобы прям резкой акклиматизации не было, чтобы раз такие, да, джетлага. Хотя там нет джетлага, по-моему, там плюс-минус время во Вьетнаме такое же самое. Да какая разница, просто классное время провести. Напоминаю, 19 и 20 июня Бархат парк, музыкальный фестиваль электронной танцевальной музыки Бархат в белом, 18+, возрастные ограничения.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю. С физическими и юридическими лицами. Строй Сибирь. Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
3: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири» 258-20-80.
6: Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19+.
7: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни, ГАПО, РАГЛО, Excellent, Акватек. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
8: Сайт 24santechmarket.rf.
9: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Агрони 307-246-822-6090.
10: Буханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
12: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
13: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Внешне самый, наверное, такой интересный был вариант. Очень броский, вроде как даже по комплектации норм, но в плане вот именно комфортабельности, шумоизоляции там и многих других вещей, ну, можно было делать намного интереснее, потому что даже корейцы как-то за это заморочились. Что касается там энергоемкости подвески, я тоже помалкиваю. Corolla Cross — вариант, попадающийся редко. То есть, ну, вот я у себя помониторил по региону, ну, 2-3 варианта, которые более-менее ничего, найти что-то там интересное, это либо заказывать какую-то позицию, либо смотреть из наличия, ну, вообще практически по всей стране. Тогда остается у нас с вами вариант BMW X1. Что мы получим? Управление, комфорт? Да. Но с точки зрения содержания, конечно, это будет немножечко не то пальто. И если мы будем смотреть варианты уже с пробегом, которые подбегают за 50, а то и 70 тысяч километров, то, конечно, ревизии будут достаточно частыми. Цена вопроса будет уже интереснее на вторичном рынке, потому что там она правдивая. И если мы берем, наверное, на определенный там срок 2 года, там, может быть, 2,5-3 край, то я бы, наверное, добрал. Но не засиживался бы долго. Лично моя позиция такая, менял бы почаще. Вот и все.
1: Понятно, спасибо. Ну, то есть BMW предпочтительнее будет, да, я понимаю?
0: Ну, в данном случае, да, мне интересно было бы, потому что я знаю себя, я знаю там года на 2-3. Если вы берете машину на 5-7 лет, ну, тогда придется рассмотреть что-то такое тоже ликвидное, да, допустим, там та же Corolla Cross, но ценник будет уже такой посерьезнее, мягко говоря, ну и машину придется подождать, поискать, либо заказывать.
1: Ну да, мы в основном с аукциона рассматриваем вариант.
0: Ну, тогда, если вы рассматриваете вариант с аукциона, да, можно. Eclipse Cross можно найти здесь, покататься, проверить, все, посмотреть, машину пробить по всем статьям, как говорится.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок принимаем.
2: Алло.
0: Да, привет.
2: Ага, здравствуйте. Вопрос такой хотел задать. Вот взял Suzuki Avery Wagon. Сталкивались вообще с таким автомобилем?
0: Я не снимал тест-драйв на нее, но почитывал, у меня тут и коллеги как бы занимались периодически обзором именно их рынка. Вот. Я могу только свое мнение сказать. Если мы рассматриваем автомобиль, в котором максимум полезного пространства и на внешний вид нам как бы по барабану, я не беру машины там 97-го, например, 96-го года, которые еще в руки мне попадали, то машины, начиная там с 15-го года, ну это прямо кубик просто.
2: Я 17-го взял года.
0: Ну такой квадратненький и... Просто у меня в регионе они не самые популярные, потому что там не так много. Там 0,7 же мотор, если мне память не изменяет.
2: Да-да-да, 0,7 турбо.
0: Вот, и поэтому, собственно, у меня как-то вот в регионе они не прижились. В городе, наверное, прикольная тема, там же еще у них были комплектации на полном приводе, вот это все. Трансформация, ну,
2: да,
0: салона.
2: Полный привод, да-да-да.
0: Трансформация салона — огонь. Для такого кубика это очень хороший вариант. Но вертикальное расположение двери, тоже слышал жалобы, вот коллеги когда-то драйвы снимали и обзоры на правый руль, по поводу того, что очень аккуратно надо закрывать. Не самая такая тема, достаточно нежная просто получается. Но с точки зрения организации пространства в салоне, вот эти квадратные машины, кей-кары, они... на мой взгляд, реализованы лучше других, там, даже внедорожников некоторых, по салончику. И если вас устраивает вот там мощность в 50 лошадей, и достаточно в городе этой динамики, и у вас есть там полный привод, да пожалуйста, с удовольствием. Но понятно, что есть люди, которым нужен минивэн с более мощным, а то и дизельным двигателем, тоже на полном приводе, и это совсем другие деньги.
2: Ну, спасибо. Я так-то для работы вот взял и по городу работать.
0: Ну, я так понимаю, торговый представитель, развоз чего-то, да?
2: Ну, да, компания там, доставка.
0: А, ну, понятно, что тогда. Тогда молодец, вы правильный. Спасибо большое за вопрос. У нас время заканчивается, поэтому благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто завел, не забывайте смотреть на дорогу.
4: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
5: On va danser. Le rosé bonbon, comme un accordéon.

0: Вы на Красноярск ФМ, антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А я напоминаю, что спонсор этого часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоу-рум.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: Всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
7: One sip.
6: Bad for me.
7: One hit.
6: Bad for me.
7: One kiss.
6: Bad for me. But I give in so easily. And no, thank you.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗ «СГ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3212-46-82-056-337-18+.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Теплый, красивый, балкон ваш станет стильный. Шкафчик в придачу, соседи все заплачут.
1: Да-да-да-да-да-да, в Окнов!
0: Компания Окнов, Батурина 7, телефон 277-56-33.
2: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: акваспаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Из Красноярска.
3: Для Красноярска.
4: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: 6.47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
5: Антипробочное.
1: Здравствуйте.
5: Всем привет. Так, значит, у меня новость для людей, которые постоянно ноют, у которых все бесит. Ну,
1: да.
5: То есть для меня.
1: Да, давай.
5: Для меня.
1: Конечно, естественно.
5: Вот какой вот из этого всего итог? У этих людей чаще всего высокий IQ. Как тебе такое? Значит,
1: за счет чего?
5: Сейчас расскажу. Значит, есть такая расхожая идея, что вроде как бы успешные и умные люди живут легко и в свое удовольствие. Но говорят, что...
1: Ничего подобного.
5: Ничего подобного.
1: Брехня.
5: Да. Значит, чаще всего диагнозы тревожных расстройств и расстройств настроения получают люди с повышенным IQ. И причина не в том, что умным не везет по жизни. Мозг просто замечает больше всего, больше, ну, какой-то информации, да, обрабатывает ее, и он из-за этого немножечко страдает, потому что видит больше каких-то несоответствий, например, в жизни, понимаешь?
1: Ненужных.
5: Ненужных, в том числе. И из-за этого, естественно, развивается стресс, потому что реагируешь на все.
1: Короче, горе от ума.
5: Горе от... Ну, сказали же уже классики, почему мы им не верим. Поэтому все это вот внутри оседает и не проходит мимо. Еще плюс у людей с высоким IQ, они склонны к тому, чтобы анализировать, да, и периодически проигрывать одну и ту же информацию постоянно. И это тоже, естественно, очень сильно влияет на расстройство, на твою тоску. Поэтому вот. А среднестатистический человек, он такой, ок, забыл, лег спать и ходит счастливый такой. Поэтому видите грустных людей, знаете, это
1: они
5: умные, грустные люди.
1: Можно по кроссворду что-то уточнить.
5: Да, кстати.
1: Подожди, а там он проигрывает какую-то информацию вообще абсолютно ненужная у него откладывается? Или что-то вот, ну...
5: Нет, ну вот знаешь, какая-то стрессовая, допустим, с тобой произошла ситуация, которая тебя беспокоит, например, да? Ну вот неудача твоя, грубо говоря, какая-то.
1: Ну,
5: ты
1: типа,
5: же начинаешь ее проигрывать.
1: Прошло несколько дней, такой, надо было сказать,
5: да,
1: что он урод.
5: Вот, вот. Люди с повышенным IQ к этому склонны, а остальные, ну, вроде как, проехали да проехали. Поэтому страдают. Ну, исследования так говорят.
1: Но мы не будем ничего говорить против исследований. Вот. Тут россиянам советуют молиться во время пробок.
5: Помогает.
1: Ну,
5: а
1: вообще, говорят, что это выступает как невидимая подушка безопасности, которая избавит от аварий, обгонов, неприятных бибиканий, наглых гонщиков, сделает процесс вождения комфортным. Вот так. Также советуют повторять еще там определенную молитву в ритме движения, чтобы сохранить спокойствие и концентрацию. Нет, ну если кому-то это поможет, это же здорово.
5: Конечно, у кого-то и иконки на машине.
1: Ну, многие, да, я знаю, конечно.
5: Поэтому
1: ни в коем случае.
5: Если вам это помогает, то...
1: Пожалуйста.
5: Вообще, вот если ты вот про ритм ты сказал, то в целом это, ну, кроме того, что на уровне там веры может сработать, это еще и просто с точки зрения психологии, например, просто успокаивает, когда в едином ритме у тебя все происходит, ты под него подстраиваешься, и тебя это может просто успокоить и снизить твой стресс.
1: Тревожность, особенно да, если ты где-то вот в пробках застрял. Так да, что если вы в пробках, выберите себе ритм, ну или то, что вам помогает снимать стресс. Пробочное шоу «Навигатор», например. Классно же. Классно снимает стресс. Абсолютно согласен. Мы немного отдохнем, скоро вернемся.
6: Сейчас

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Про здоровье.
5: Устали от очков и линз? В клинике Медстандарт доступна современная лазерная коррекция. Это безопасная процедура на оборудовании экспертного класса, которая подходит даже при астигматизме и тонкой роговице. Уже на следующий день после операции вы сможете наслаждаться красотой мира без очков. А до конца июня действует специальное предложение. Лазерная коррекция по технологии FemtoLASIK за оба глаза 86 тысяч рублей вместо 106 тысяч рублей. Просто пройдите диагностику и запишитесь на операцию в тот же день. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
6: Здравствуйте. Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости того, какой путь страна выберет, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что у Москвы к Еревану только одна просьба – провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС как можно скорее, пишет Борус. Четвертое официальное место для купания появилось в Красноярском крае. В Роспотребнадзоре рассказали, что санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам зоны отдыха выдано водному объекту на острове Татышев возле Октябрьского моста. Ранее разрешение выдали озерам Зеркальное и около Вантового моста в Красноярском Татышев-парке и водному объекту на Красноярском водохранилище около сопки Серебряная, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярском крае нашли захоронение древней аристократки с младенцем. Редкую находку археологи сделали в зоне строительства железной дороги Кызыл-Курагино. В нетронутом кургане обнаружили останки женщины и новорожденного ребенка. О высоком статусе женщины говорят находки в могиле. Вместе с ней захоронили коня и 78 элементов конского снаряжения, украшенных серебром и золотом. Такие захоронения встречаются крайне редко. Сам могильник намного старше. Людей здесь хоронили на протяжении нескольких тысяч лет, еще со времен Бронзового века, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». В краевом центре идут гидравлические испытания – важный этап подготовки теплосети к предстоящей зиме. Для максимально оперативного информирования горожан сибирская генерирующая компания запустила канал в мессенджере «Макс». В режиме реального времени энергетики публикуют даты отключения горячей воды, а также сообщают обо всех изменениях графиков, пишет «Ньюслаб». В Красноярск приехала книжная экспедиция. ТВ-3 и книжный приют вручили книги тем, кто в них нуждается. В честь наступающего дня рождения ТВ-3 решил не получать, а дарить подарки. И эта книжная экспедиция стала одним из них. Книги – это не просто страницы с текстом, это ключи к знаниям, эмоциям, новым мирам. Наш слоган «Истории, которые вдохновляют», отражает миссию, которую мы несем. Поэтому хочется, чтобы наши зрители воодушевлялись и присоединялись к добрым делам. Пусть таких историй будет больше. Больше, рассказали представители телеканала ТВ-3. В результате акции 4000 книг, которые попали в книжный приют и были спасены от участи оказаться на свалке, обретут новых хозяев в лице постояльцев социальных учреждений Сибири. И о валюте. Доллар 74.30, евро 86.27. Алина Старцева, служба информации.
7: Горячее солнце.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Завтра, в субботу, 6 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 4 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 29.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Красноярск FM.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 3 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антикова.
3: Здравствуйте. Николас Кейдж официально сменил фамилию. Вот так-то.
4: А что это?
3: Он отказался от своей настоящей фамилии. Теперь он официально Ник Кейдж.
4: Ну, ты, во-первых, скажи его настоящую фамилию, чтобы все все такие...
3: Его настоящая фамилия Коппола.
4: Да, если вы не знали, он родственник.
3: Да, он племянник Фрэнсиса Форда Копполы и двоюродный брат Софии Копполы, соответственно. Так что вот у него, ну, родня в порядке такая, киношная.
4: Ну, вообще, мне импонирует такой подход. То есть он не стал еще в начале своей карьеры, он сразу сказал, я не буду пользоваться служебными там связями родственными своими. И вот он представился действительно псевдонимом и как будто бы всегда свою карьеру строил исключительно основываясь на своих мыслях, там, предпочтениях, каком-то анализе. Поэтому...
3: Вот, кстати, вообще никакого негативного оттенка за, вот, как, за всю жизнь, что я знаю Николаса Кейджа как актера, не было вот какой-то. Ну, возможно, о чем-то я не знаю, но вот... И роли классные, и фильмы хорошие, понимаешь?
4: Да,
3: вот.
4: Ну, у него частенько говорят, у него был, значит, период, про него говорили критики различные, что у него там были некоторые провальные моменты, что он довольно своеобразный, скажем так, выбирает проекты, в которых он будет участвовать.
3: Ну да, он в «Бэшках» очень много снимался,
4: да,
3: в фильмах
4: да.
3: категории «Б», но тем не менее.
4: Но, с другой стороны, почему нет? Здорово, что он имеет возможность такую, да, не как у нас, когда вот появляется какой-то новый актер, и его начинают штамповать. Каждый фильм, каждый сериал просто все играет, а особо там...
3: Янковский, не к тебе,
4: ни в коем случае. Ни в коем случае, так к другим, людям.
3: Прекрасный актер.
4: К другим людям, которые реально и везде играют одного персонажа, по сути, хотя как будто бы меняется, но вот он в этом
3: но
4: плане...
3: Но вы знаете Руссо, как бы.
4: Вы поняли, о ком мы, да. А здесь действительно у него довольно разные роли, но я, конечно же, в первую очередь люблю его за боевики вот конца 90-х. Вот это вот все, когда там идут они, голуби пролетают, вот это по церкви. Вот без лица все вот это вот обожаю безумно. Да, 60 секунд
3: без лица. Что там, воздушная тюрьма?
4: Воздушная тюрьма, боже.
3: Скала!
4: Скала! Это же все.
3: Я смотрел ее раз 700,
4: я
3: наверное.
4: Я тоже, я обожала.
3: Стэнли Гудспид. Как сейчас помню. Шон Коннери, легенда.
4: Шон Коннери там тоже великолепный.
3: Вот этот кирпичик, который падает и начинается перестрелка, боже мой, это великолепно. Я рыдал там вообще, думаю, да как же так? Я всегда, как будто первый раз эту сцену смотрел, и шарики вот эти зеленые. Вот. Призрачный гонщик.
4: Призрачный гонщик, кстати, отличный.
3: Свет из иных миров, потому что мне, как любителю Говарда Лавкрафта, ну, классно, классно, супер. Хоррор, собиратель душ.
4: Собиратель душ. Интересная
3: своеобразный,
4: работа.
3: Согласен.
4: Ну, это интересная работа у него. Его, да.
3: Поэтому... Вот, «Человек-паук Нуар» вот сейчас вышел, я еще не смотрел. Рома хвалит и говорит, что нужно именно в черно-белой версии смотреть исключительно. Так что и вот этот мем с Педро Паскалем, где они едут.
4: Ой, кстати, классный фильм, я так...
3: Он же там сам себя, по-моему, играет, да?
4: Да, я так над ним смеялась, там все так круто сделано.
3: «Оружейный барон».
4: Там тоже это обыгрывается. Ну, в общем, достойный, я считаю, что человек, молодец, он пошел своим путем, и в целом как будто бы... хорошо в этом плане себя.
3: И мем же вот этот. Что, правда? И где он в шапке в казахской вот этой стоит? Очень классно, очень классно.
4: Поэтому молодец, мы такое уважаем.
3: 100%.

0: Реклама.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Выставка «Сибирь православная» в Красноярске. Храмы и монастыри со всего мира, святыни Сибири, общение с духовенством, монастырские подворья и ярмарка товаров народного промысла. С 5 по 14 июня. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19. 0+.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников. Свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8 923 359 99 09.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здравствуйте. Привет. Тут, в Бразилии, 37-летняя женщина притворялась ребенком, чтобы не работать и жить в приемной семье.
4: А что так можно было?
3: Да, значит, на протяжении 14 месяцев выдавала себя за девочку по имени Габриэла и смогла убедить семью приютить. Значит, рассказала, что у нее там тяжелые заболевания, там аутизм, и, собственно, по причине вот этого наличия всех вот этих болезней, она выглядит старше 14-летнего возраста. Женщина истерила, голос специально вот делала, да, высоким, ела из бутылочек, имитировала там панические атаки, вот для создания такого, ну что, ребенок еще, да, просила не отдавать ее в школу, тогда, говорит, якобы отец ее может похитить, а он, ну, там, совершал якобы, по легенде, всяческие непотребные действия, да, в ее адрес. Ну и, собственно, неладное все равно, неубедительная она, короче, истерила.
4: Плохая актриса была.
3: Да, обратилась в полицию, расследование показало, что это действительно взрослая мошенница, которая уже такую схему проворачивала в Сан-Паулу, в Рио-де-Жанейро и вообще в других бразильских штатах.
4: Филила по городам, короче.
3: Вот, пожалуйста.
4: Ну, она, очевидно, пересмотрела фильм... Как он назывался?
3: Да, я понял, про девочку, которая, в которую вселилась сущность.
4: Нет, она просто была взрослая. И, ну, нет, ты, наверное, про другой фильм говоришь. Девочка там, она, у нее не было типа гена рослости, она, короче, маленькая оставалась, и поэтому могла действительно притворяться ребенком. Но она к тому времени была уже взрослой женщиной.
3: Ну, где ее из приюта забрала,
4: да,
3: работница? Социальная служба.
4: Нет, это ты про «Дело номер 39» говоришь с Рене Зеллвегер. Это другой фильм.
3: А, ну я про
4: него. Я про темноволосый, такая девочка, как-то там в двух частях еще было. Она носила на руках браслеты и на шее, вот, типа чокера.
3: Я не видел этот фильм.
4: Не может быть, это очень известный фильм. И, короче, а потом оказалось, что у нее, она таким образом закрывала шрамы, которые оставались от того, что ее там в тюрьме, ну, короче, приковывали к чему-то.
3: Не знаю.
4: Я уверена, что ты знаешь, ты просто дитя тьмы оно называется, в двух частях выходило.
3: А, все.
4: Понял? Вот, да. Там она реально была взрослая, которая притворялась ребенком.
3: Я, наверное, сделала номер 39.
4: А это дело номер 39.
3: Да, где девочка, в которой
4: в печку они еще засовывали.
3: Да,
4: ребенка,
3: там взрослая,
4: да,
3: женщина, там убийца, да, по сюжету. Вот два фильма вспомнили, пожалуйста.
4: Вам на досуге.
3: Пожалуйста.
4: Слушай, ну а я расскажу про настоящего ребенка. Значит, семья с маленьким мальчиком, мне кажется, ему лет 7, наверное. Они, значит, приехали на отпуск в Египет. Классическая история.
3: Но мальчик... Почему он?
4: Ну, во-первых, скорее всего, у них кто-то остался дома, да. А во-вторых, вот этот мальчик, значит, заявил маме, он там записывал видеозапись, и он ей говорит: ну, мне не нравится в Египте. Знаешь почему? Потому что тут нет гречки и колбасы, папа может. И хлеба, говорит, который есть в Москве, тут нет. Короче, жаловался он маме,
3: не,
4: что...
3: Ну, но, объективно, не, по факту раскидал.
4: Ну, на самом деле, да. И там, естественно, в комментариях все такие: говори, в каком отеле мы сейчас тебе все отправим. Кто-то говорит: возьмите в следующий раз меня, я обещаю, не буду скучать по гречке, молоку там и всему прочему.
3: Ну, поэтому... по гречке, не знаю. Возможно, в какой-то момент мне бы захотелось, но не в период отпуска.
4: Ну, конечно, они, скорее всего, сколько они там могли провести? Ну, 2 недели. Или, наверное,
3: а вот
4: максимум
3: этой колбасы, ну, никогда у меня не было, что я такой сижу: блин, вот бы колбасу этого бренда сейчас,
4: да,
3: бы как похавать.
4: Ну, да,
3: вот. Нет. Ну, потому что у него яркая реклама. Запоминаешь? Потому что мне сын тоже говорит: давай пойдем купим вот эту колбасу.
4: Да?
3: Я такой: почему ее? А она же там рекламируется где-то еще, поэтому вот дети запоминают, и для них, типа, ну, кайф, классно, вообще супер.
4: Да, непосредственность детская, она, конечно, прекрасна.
3: Это

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви.

0: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
1: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7:28 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губанов.
4: Рубрика «Ты чё, пёс?»
5: Давай.
4: Значит, в американском городке Coral Gables произошла массовая вечеринка у бассейна для собак. 276 псов. Всех вообще всех возрастов, да, достижения внесли в книгу рекордов Гиннесса.
5: Да? Да. А как они там подписали? Самая классная вечеринка на свете.
4: Ну так? Да, типа вот, вот такое.
5: Боже мой, как это круто.
4: Собакины вот тусовались. Ой, с кайфом.
5: А как они это придумали?
4: Да,
5: у
4: нас
5: ведь есть бассейн, погода классная.
4: Ну, на там районе, собаки.
5: На районе куча собак.
4: Делаем.
5: Нет, ну в целом, когда у тебя есть дом, и тем более с бассейном, то как будто бы мне кажется, что завести собаку — это очень естественно.
4: Ну, почти в Штатах, в принципе, очень много животных. Владельцев собак,
5: да,
4: именно.
5: Да, это прям для них характерно, поэтому, наверное, логично, что они сдружились и вот решили такую вечеринку провести.
4: Еще один, значит, рекорд из книги рекордов Гиннесса. Человек осуществил мечту детства. В Лас-Вегасе построили самый крупный шалаш из простыней в мире.
5: Но это тоже нам нужно.

0: высохло. Потому что отопление отключили, а на улице еще холодно. Ничего не сох. А у тебя на дверь в зал, и она вот на двери вот так вот висит просто. Естественно, у всех так. Ну, у многих хорошо. И кто-то такой, ну, наверное, надо другую простынь. Из этого же набора стелишь под одеяльник, потому что ты его впадлу тебе было запихивать в него одеяло. Такой, ай, ладно, у тебя вообще из другого набора.
1: Я вообще всегда
0: разные, две разных подушки.
1: Все абсолютно. Кто это увидит, кроме меня, потом? Никаких вообще ноль претензий.
0: Я вообще особенно удивляюсь людям, которые такие, ну, нужно погладить постельное белье. Я думаю, они маньяки.
1: Ну,
0: для чего? Ну, погладил ты постельное белье. Ладно.
1: А потом лег на него, ну, покрутился, и оно смялось.
0: Помял вот что-то еще, и там что. Есть же, знаешь, еще те, кто брызгает вот этим вот освежителем, для этим. Кстати. Парфюмом для белья есть.
1: Я тоже купила, но ноль раз им еще пользуюсь, но он просто стоит на полке, думаю. Купила.
0: Ну, это ОКР какой-то вообще.
1: Ну, чуть-чуть маленечко, наверное.
0: С другой стороны, чтобы было эстетично, классно, нравится, то вообще ноль вопросов вообще. Исключительно в юмористическом посыле все это было.
1: Он.
0: Да. Что? Ты уже все? Кто о чем? Кто о чем?

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Вы на Красноярск ФМ, антипробочное шоу «Навигатор» вот-вот продолжится. А я напоминаю, что спонсор этого часа ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский». Приглашаем в шоу-рум.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Дивснайкер», ГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: аквапаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.47 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: А, интригу бы вам.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет. У меня есть ситуация из Таиланда.
3: Опа.
4: Да, вот там перед мероприятием решили провести большую уборку. Висел старый стенд на стене, который долгое время не снимали, он такой, растяжка такая небольшая. И стали разбирать, и вот кто, ты думаешь, начал из-за него выходить? Не таракан.
3: Может быть, опоссум?
4: Нет, у нас опоссумы... У них, вернее, опоссумов нет. Там, представляешь, поселилась армия ящериц маленькая. Ну, то есть несколько семей ящериц вот за этим старым.
3: Это коммунальный...
4: Прикинь, реально, вот, значит, животные несколько там лет спокойненько в комфортных условиях, там, в теплых относительно, да, находятся.
3: Тепличных.
4: Живут себе, никому не мешают. И тут им говорят, а все, у вас жилье ветхое, давайте на перенарасселение.
3: Реновация.
4: Реновация, да. И там прям на видео момент как раз, когда он резко, ну, там, сдергивает половину, и там просто вот такой кипиш. Типа, помогите! Убегаем! И они просто в разные стороны. Обидно, конечно, что у них теперь жилья больше нет.
3: Но... Да найдут что-нибудь.
4: Да я тоже думаю, что, ну вот.
3: Ипотеку ящеричную.
4: У кого-то тараканы разбегаются, а вот у них ящерицы.
3: Ну лучше, хотя непонятно, что лучше.
4: Непонятно, что лучше,
3: абсолютно,
4: честно говоря,
3: неизвестно.
4: Вообще нет.
3: Итак, вот об этом лучше Роме не говорить, а то он, ну, прям заморочится. Да. Во Франции появился многоквартирный дом, целиком напечатанный на 3D-принтере. А его не остановить, мне кажется.
4: Я уже вижу, да. Но по его сообщениям там, по-моему, да. Через несколько лет.
3: Вот. Причем одно крупнейшее из всех многоквартирных зданий Европы, созданных с использованием 3D-печати. На весь процесс печати ушло чуть больше месяца. Предполагалось, что займет примерно 50 дней. В получившемся доме 3 этажа, на которых 12 квартир, категории социальное жилье. Типа, ну вот,
4: им.
3: С другой стороны, какая разница?
4: Ну, какая разница, мне кажется.
3: Те, кто нуждается в социальном жилье, явно жили хуже, чем
4: 100%.
3: В доме, который напечатан
4: жили
3: на 3D-принтере. Опять же, самое интересное, что по соседству с распечатанным домом стоит идентичное здание, которое построили, ну, как обычно, классическим способом. Новый дом уникален, причем не только размером. Он стал первым зданием во Франции, где все несущие конструкции напечатаны прямо на строительной площадке. У них,
4: а здесь же?
3: Да, там на стройке у них 3D-принтер стоит, они вот шарашат. Причем, как печатается, принтер слой за слоем наносит цементную смесь и постепенно формирует каркас. При этом установкой окон и прокладкой электропроводки занимались люди. Ну, то есть пока что
4: пока это
3: не заменить. Да, компания планирует воплотить в жизнь еще один такой проект. Если все пройдет успешно, они распечатают дом на 40 квартир. И, собственно, конечная цель — ускорить время печати, снизить затраты и обеспечить жильем тех, кто в этом нуждается.
4: А там какой-то, видимо, очень большой был принтер, я так понимаю, но у них не стандартный же, который в домах стоит,
3: ну,
4: у людей.
3: Ну, конечно, да.
4: Что-то огромное, наверное.
3: Промышленный.
4: А ты сказал, что там бетон, то есть он не из пластика, это пластик?
3: Дом бетонный. Он бетоном печатает.
4: О, можно печатать бетоном? Я думала, он печатает только пластик.
3: Нет.
4: Реально?
3: Ты, я же говорю, бетонная смесь, и он печатает бетоном. Ну, что за дом из пластика?
4: Ну, я и хотела спросить.
3: Типа, сдаю дом в переработку,
4: ну,
3: потом
4: прикинь. Да, думаю, ну, неудобно, наверное, в пластике все-таки жить как-то. А, можно...
3: Прикинь, он нагрелся такой, знаешь, надулся.
4: Похолодало, он такой снялся.
3: Типа, что-то тесно стало, да холодно просто.
4: Сейчас подождем, лето будет нормально. У тебя просто не двушка, а трешка, короче, разрослась.
3: Потом дом вот так вот смял, как бутылку аккуратно вот так в мусорку такой закинул. Такие, удобно. Да, мы этот дом выкинули.
4: Я не знала, что есть такие возможности у 3D-принтера.
3: Вот.
4: Для меня это открытие. Тогда вообще никаких вопросов нет. Я просто хотела еще посомневаться маленько про пластик.
3: Не надо сомневаться.
4: Но теперь я...
3: В возможностях 3D-принтеров.
4: Я думаю, что это достойно. И если он выдержит все нагрузки, если это будет качественно сделано, ну, по итогу там какого-то времени, наверное, буду следить за этим же проектом, то здорово. Надеюсь, что это внедрят везде, и в самом деле сроки значительно ускорятся.
3: Класс, класс, круто. Класс. И
4: как
3: людям
4: мы
3: есть...
4: живем?
3: Вот так
4: в
3: вот.
4: В какое время прекрасное мы живем.
3: Невероятное. На сегодня заканчиваем. Да. Напоминаю, что с 9 до 11 свежая State of Trends, Армин Ван Бюрен. Ну, что я вам рассказываю? Все прекрасно знаете, когда нужно сделать громче и пританцовывать. Классные выходные с потрясающей погодой.
4: Вообще
3: проведите
4: повезло.
3: Их замечательно. Встречаемся в понедельник здесь же на Красноярск FM. Все, классного вечера. Пока.
4: Пока.
5: Ну, в этой ситуации мы просто...
0: наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Названы самые востребованные профессии этого лета. В целом по России в мае работодатели открыли примерно 680 тысяч новых вакансий. В топ-5 самых востребованных профессий оказались менеджеры по продажам, продавцы, консультанты и кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы, выяснили аналитики. Конечно же, экономике нужны и другие специалисты, но именно на продавцов, курьеров и разнорабочих пришлось 25% от общего объема вакансий. Курьерам обещают зарплату в среднем 190 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». Запретить вузам отказывать в защите диплома только из-за результатов по антиплагиату предложили в Госдуме. Депутаты считают, что можно было бы создать единый подход к проверке, который включал бы экспертизу спорных фрагментов, а после этого дать возможность студенту защитить свою позицию, пишут РИА Новости. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Это показало исследование Sunlight, с результатами которого ознакомилась газета.ру. По словам родителей, набор базовых знаний современных подростков заметно отличается от того, что считалось нормой еще десятилетия назад. Сами представители поколений зумеров и альфа признаются, что испытывают трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи, ориентированием в городе без приложений, определением времени по циферблату, знанием таблицы умножения, навыком отличить пододеяльник от простыни. Чтобы справиться, они обращаются к интернету и нейросетям. Так прогресс сформировал новый тип обучения – быстрый, доступный, но все более оторванный от практической повседневности. Бесплатные автобусы запустят в Красноярске до места проведения автогонок экипажей ДПС. Зрелищное мероприятие, приуроченное к 90-летию госавтоинспекции, пройдет 6 июня на Красном кольце. Бесплатные шаттлы отъезжают в 9 утра от правого берега ТЦ «Красноярье», от левого берега ТЦ «Планета», ТЦ «Свободный». Вход бесплатный, а гостей мероприятия ждут не только зрелищные заезды экипажей ДПС, которые начнутся в 11 утра, но и развлекательные площадки, открытые с 9 утра. В 15 часов бесплатные шаттлы доставят гостей обратно, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». В Красноярске 7 июня пройдет открытие творческой площадки «Веселый причал». Она находится у парохода-музея «Святитель Николай». На открытии выступит популярная красноярская семейная группа «Легче». Концерт начнется в 18 часов. Коллектив обещает живые авторские песни под гитару и клавиши, а также искренние разговоры о семье. Вход свободный, пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 74.30, евро 86.27. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце, горячее солнце.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра, в субботу, 6 июня, в нашем городе ясно, ожидается небольшой туман. Ветер от 4 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 29.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихао от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernwin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
7: Здоровеньки, боли.
8: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: Лидер ОГРН 118-246-801-59-50, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: For all the best.

the words, no, there's nothing left.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Stay tuned for more. A State of Trance.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: AstateofTrance.com or join Discord.gg/ArmandBender. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коннечива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсива.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Раз как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск FM. Интернет-секс.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Мир за окнами постоянно меняется. Золотая осень, снежная зима, весенняя первая зелень. Но то, что остается неизменным, это тепло и тишина в вашем доме. Картину вашего уюта создадут окна из профиля Рихау от компании «Современные окна». Узнайте больше по телефону 277-5511 или на сайте modernvin.ru.
3: ООО «Лидер», ОГРН 118-246-801-5950, город Красноярск, улица Весны, дом 7.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.